0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Temper City – Self-Aware. Песня о том, как чрезмерная осознанность иногда мешает просто влюбиться. Герой слишком много анализирует чувства и заранее боится будущего. Меньше анализа, больше музыки. Добавьте звука и наслаждайтесь хитом.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده، از کف مده ناموس را.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы НИДО. Обсуждая те или иные проблемы детей, я часто слышу от родителей такие слова, как «она с детства такая», «он всегда был таким молчаливым, необщительным» и так далее. Думаю, вы тоже это слышали, а может даже вы и сами когда-нибудь говорили о себе «я просто такой человек». А теперь давайте подумаем, действительно ли мы рождаемся уже со своим характером. Давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: На самом деле, характер – это не готовая программа, которую мы получаем при рождении. У каждого человека есть темперамент. Кто-то с детства активный и эмоциональный, а кто-то спокойный, осторожный, чувствительный. Но характер формируется постепенно. На него влияет семья, воспитание, отношения с родителями, окружающая среда, культура, жизненный опыт и, конечно, собственный выбор человека. Например, один ребенок растет в семье, где его мнение уважают. Он имеет право говорить, что ему нравится, а что нет. В среде, где ребенок не боится выражать свое мнение и чувство, постепенно формируется уверенный в себе человек. Рассмотрим и другую картину, где ребенок постоянно слышит следующие слова: «Не спорь, сиди тихо, что люди скажут, старших надо слушаться». В такой среде он тоже учится, но немного другому. Не выражать себя, подстраиваться под других, угождать всем, чтобы заслужить внимание и любовь, и готовы терпеть многое, жертвуя собой. И вот они вырастают. Один говорит: «Нет, мне это не подходит», а другой мучается даже тогда, когда хочет сказать простое «нет». Получается, характер формируется не только из того, что нам говорили. Он формируется еще и из того, как мы научились реагировать на происходящее. Но есть хорошая новость. Характер – это не приговор. Да, взрослому человеку гораздо сложнее изменить привычные реакции, но возможно научиться быть менее тревожным, более уверенным, спокойнее реагировать на критику, устанавливать границы и просить о помощи. Иногда человек говорит: «Я такой с детства». А я бы спросила: а вам действительно нравится этот ваш характер? Или когда-то он просто помогал вам выжить и приспосабливаться? Потому что некоторые наши черты когда-то были необходимы, но то, что помогало нам в детстве, совсем не обязательно должно управлять нашей взрослой жизнью. Характер формируется годами, но взрослый человек получает еще одну возможность – постепенно стать автором собственного характера. Желаю вам, дорогие слушатели, быть автором и смело выражать свое мнение и бороться за себя. На этом все. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Азия Плюс. Олени Дакир.
3: Коммерцбанк Таджикистан شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 4 میلیارد.
4: همین قدر ابیکت با یکی از بزرگترین خریطه‌های کائنات که استرونوم ها تهیه کردند وارد شده است. تصور کنید ستاره ها، گالاکتیکا ها و دیگر ابیکت های کیهانی 4 میلیارد نقطه در یک خریطه. برای ساختن این اطلس کیهانی علمان مقدار بزرگی معلوماتی مشاهده های استرونومی را استفاده بردند و این هنوز حدی آخر نیست. هر قدر خریطه کائنات مفصل تر شود، همان قدر امکانی پیدا کردن جواب با سوال های بیشتر می شود که هزار سال ها سال باز در مغز انسان ها چرخ می زد. کائنات چگونه ساخته شده است و بیرون از آن چیزی که ما می بینیم باز چی هست؟
3: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj

0: хит на Азія Плюс представлен техноторговым центром Волна.
1: Градусы на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы» на ресницах.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Батаб Амхич Мазмун Бехзи Лаббастан Нами Оят. Хамуши Маани Дорат Кидар Гуфтан Нами Оят.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл – дусти молиявии шумо.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: мушкілі нест.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Рахами телефон Едора и реклама.
4: Чилюяк, чилюяк.
5: Бубин, бишунал фабиракс.
3: Азия плюс. Мамбай и телоот вафарогат.

0: реклама дар Азия Плюс. عجیبه دیم این استاندارد جهانی تیب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، طبابت موثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز عجیبه دیم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفات، به خطری و کسبیت را انتخاب کنید. عجیبه دیم، جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-0017-17.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Мазовой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС.
3: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
4: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwee предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
5: Купи Nitro Energy и выиграй один из 3 сертификатов на 1000 сомани.
6: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
5: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
5: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
7: Рахами телефоны идора и реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
9: Джониоча. Асури сихати тифл ва ояндай соли ми фарзанд.
10: Шарики барнома «Комфорт Бейби». Голибуни ихдоми навбати соҳиби 4 электромобиль мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии «Комфорт Бейби» .tj ва ё бо рақами 3344.
11: مادران عزیز سلام، موضوع امروزه ما کمک پرسیدن عیب نیست. بهتر است که همه کارها را خودم انجام دهم. این جمله برای بسیار مادران خیلی شناس است. کودکان، کارهای خانه، پخت و پز، کار و فعالیت، مسئولیت ها و بعد خستگی. اما چرا ما بعضاً از گفتن یک جمله می ترسیم؟ با من کمک لازم است. کمک پرسیدن معنای آن را ندارد که شما مادری ضعیف هستید. برعکس، شما وضعیت خود را درست ارزیابی میکنید. به همسرتون حتما گویید یا اینکه به مادرتون یا شخصانی نزدیکتون من کمی خستم، میخواهم با تو صحبت کنم. و اگر احساس کنید که تنها از عهده وضعیت برآمدن نمیتوانید، به متخصص حتما مراجعه کنید. مادر نباید همه چیز را تنها به دوش گیرد. جونیوچا برنامه هر روزه برای مادران و اویله ها که با دستگیری شرکتی کامفورت بیبی پیشنهاد می شود. کامفورت بیبی انتخاب غمخورانه برای مادران و کودکان.
10: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر کود رو پیدا کرده برخمی 3344 فیریست. 3344 کامفورت بیبی راحتی تیفلی شما.
12: Танцуй с нами. Азия Плюс.
10: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонг. Орзу аз Хумо Бонг дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо аз орзу то амал.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

Реклама дар Азия Плюс. Шунидет, ин садои пардохтин насли на вас. Бонки байналмилалии Таджикистон, Apple Pay ро муарифи мекунад. Корти байналмилалии IBT ро ба Apple Pay. Реклама дар Азия Плюс. Шунидет, ин садои пардохтин насли на вас. Бонки байналмилалии Таджикистон, Apple Pay ро муарифи.

0: просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. «Роллер» доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. «Роллер» – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: Нехай бадонечко и тебе дохельшавит. Бакурсой омодаги кластери панч. Дар маркази омузиши репетитор ном навещавит. Химия, биология, физика, вазабори точики. Хамай фанго дар якчо. Дар сой бо сифат. Машуля той амали. Тест той хамарузава им тихон хой гармоха. Репетитор. Ин бис соли тажриба. Хафтуним хазор хатм кунанда. Ва дах филиал. Дар си аввал ройгонаст. Барой малого тебе штарван ном навещудан занг бизанит.
2: 0-0-3-0-0-7-0-0-7.
1: Боз як бор. 0-0-3-0-0-7-0-0-7. Дохель шави бадонж гоги типи, бо репетитор.
3: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Мазовой новише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хат мамби чаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар KFC.
5: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
6: Аджи Бадем. Инстандарты джахони тип дар хидмати шумост. Ташхиси дакиг, табобати муасир ва муносибати инфироди ба хар як бемор. Ма самин чиз, Аджи Бадем ро шарики бо этимоди саломати شما میگرداند. صفات به خطری و کسبیات رو انتخاب کنید. عجیب آدم جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-0-1-7-1-7.
1: رقم تلفنی دوره رکلاما
7: 41-41.
1: در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلوس.

0: Обизулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: Хунай худробу барки доими тамин кунет. Бо ширкати ZSCD ба истифодаи нерӯи офтобӣ гузаред. ZSCD намояндаи расмии ширкатҳои пешсафи соҳаи нерӯи офтобӣ Ryzen ва Goodwee буда. Барои тамин خونه شما با برق دائمی 4 مجموعه موسی را پیشنهاد میکند. همین حالو تخفیف مخصوص آغاز شد. 20 مجموعه با 20% تخفیف پیشنهاد میشود. فرصت را از دست ندهید و خونه خود را با برق تامین کنید. با هر یک مجموعه 5 سال کفالت داده میشود. ZSCD تجربه ما آسودگی خاطر شما. تفصیلات با رقم 999 255 552.
3: купи Nitro Energy и выиграй один из трёх сертификатов на 1000 сомани.
4: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
5: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
7: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
8: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
9: Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: О, че хубки багор, Ромат. Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
11: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст Аллервик. Рахуюби зуд ва бехав аз аллергия.
10: Зуд? Яны?
11: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
10: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
11: Ба кӯдакони аз соло боло ва тамоми оила бехаф аст.
10: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
11: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
2: Рақами телефони идораи реклама
12: 41-41.
13: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 9.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
5: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Махсатулло Муминов принес Таджикистану первую бронзовую медаль Азиады. Дональд Трамп объявил заключение сделки по контролю над Гренландией. Партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Думу. Далее подробности этих и других событий. Отечественный каратист Махсатулло Муминов принес Таджикистану первую медаль Азиатских игр. Он занял третье место в соревнованиях по каратэ-до. Отметим, что 20-е Азиатские игры проходят в японских городах Айти и Нагоя с 19 сентября по 4 октября. В них участвуют спортсмены 45 стран. Таджикистан на играх представляет 105 спортсменов в разных видах спорта. Таджикские самбисты завоевали 4 медали на Кубке мира, который проходит в Душанбе. Золотую медаль принес Анушир Вулназарзуда, Шохрух Назаров и Раджаб Хусейнов завоевали серебро, а Комрохшо Устопирьон стал обладателем бронзовой награды. Помимо этого, наша мужская сборная одержала победу на шахматной олимпиаде в Самарканде, обыграв команду Словении. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон добился на бессрочной основе соглашения о сфере безопасности с Данией и с Гренландией. Об этом сообщает Интерфакс. По его словам, США получили постоянный контроль над безопасностью и другими вопросами в Гренландии, и что США немедленно начнут размещение военного контингента во многих подходящих районах Гренландии. Вашингтон также будет работать с жителями Гренландии для развития острова, отметил Трамп, добавив, что это решение принесет пользу и Вашингтону, а также Дании, Гренландии, а также всем их союзникам. Партия «Единая Россия» на выборах в Госдуму 9-го созыва лидирует по числу голосов. По итогам обработки свыше 82% протоколов партия получает 57-76% голосов. За нее проголосовали свыше 29,5 миллионов избирателей. Следом идет КПРФ, далее ЛДПР, а также другие партии. Голоса, которые получили не преодолевшие 5% барьер партии, распределяются между победителями. Таким образом, «Единая Россия» по партийным спискам претендует на большее количество мест и становится претендентом на конституционное большинство в Думе. Это более 2/3 мандатов, где всего 450 мест. Сегодня с 9 до 17 часов вечера на территории столичного района Сино временно прекратят подачу электроэнергии. Так, электричества не будет на улицах Расулова и Абдулубекова в микрорайонах Буньоткорун, Чортепа, Авгоно, Гиджало, Боджуйбудом и Джавлибои. Как сообщает филиал распределительных электрических сетей города Душанбе, ограничения связаны с проведением ремонтно-профилактических работ на электрооборудовании. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
4: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
3: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
4: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
3: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
5: Nitro Energy خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از ظرفچه Nitro Energy در سومونه Nitro نقطه تیجی با قید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتنی نام مناسبی خود و شهر زیست با رقمی 93-959-4-0 فریست. اقدام هر روز جمعه در رادیو ایمو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سومونه Nitro نقطه تیجی یک ظرفچه یک امکانیت. اون رو از دست ندی.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41.
1: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Евразия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мадонна и Мартин Гаррикс. «Бизер» — песня страны любви, которую вроде бы удалось остановить в прошлом, но чувства продолжают возвращаться. Что из этого получилось у Мадонны и Мартина Гаррикса, услышим прямо сейчас.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи и Хамишаги.
3: گر غبار خاطره از دوستان بینه مرنج، که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست. زیبو نیسا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
0: تانسی سنانی Азия Плюс.

0: Мюллер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: Реклама DarAsia Plus.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию по депозиту и стеклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите. Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с «Эмин Сармуя».
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Иксельро туме хариву туфаро азмо мегри. Иксельро харида рамзизери сарпушро. Дарсомай Иксель Энерджи нухта Азия бахкайгир. Байо онро даршакли СМС бонавиштани ному насаб. Башахри истихомат барахами навадучор хафсад автодухафт автодухафт равункун. Бахтадро бисанч. Баяки ассе сертификатро бу арзиши хазор сомони бурткун. Харузи джума суати нузда. Дар эфири радио ему суати Иксель Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурда. Онро аз даст наде.
0: Рахами телефони идора и реклама. Чилуяк, чилуяк.
5: Сурдинал Дар Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Президент открыл в Аште солнечную электростанцию. За ложную рекламу в республике грозит до 5 лет лишения свободы. В Токио из-за тайфуна отменили более 400 рейсов. Молодые дизайнеры страны проходят стажировку на одном из ведущих предприятий Китая. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: «Нидо» – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. «Нидо» – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. «Нидо» – с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Нидо». Обсуждая те или иные проблемы детей, я часто слышу от родителей такие слова, как «она с детства такая», «он всегда был таким молчаливым, необщительным» и так далее. Думаю, вы тоже это слышали, а может даже вы и сами когда-нибудь говорили о себе «я просто такой человек». А теперь давайте подумаем, действительно ли мы рождаемся уже со своим характером. Давайте разберемся.
3: «Нидо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: На самом деле, характер – это не готовая программа, которую мы получаем при рождении. У каждого человека есть темперамент. Кто-то с детства активный и эмоциональный, а кто-то спокойный, осторожный, чувствительный. Но характер формируется постепенно. На него влияет семья, воспитание, отношения с родителями, окружающая среда, культура, жизненный опыт и, конечно, собственный выбор человека. Например, один ребенок растет в семье, где его мнение уважают. Он имеет право говорить, что ему нравится, а что нет. В среде, где ребенок не боится выражать свое мнение и чувство, постепенно формируется уверенный в себе человек. Рассмотрим и другую картину, где ребенок постоянно слышит следующие слова: «Не спорь, сиди тихо, что люди скажут, старших надо слушаться». В такой среде он тоже учится, но немного другому. Не выражать себя, подстраиваться под других, угождать всем, чтобы заслужить внимание и любовь, и готовы терпеть многое, жертвуя собой. И вот они вырастают. Один говорит: «Нет, мне это не подходит», а другой мучается даже тогда, когда хочет сказать простое «нет». Получается, характер формируется не только из того, что нам говорили. Он формируется еще и из того, как мы научились реагировать на происходящее. Но есть хорошая новость. Характер – это не приговор. Да, взрослому человеку гораздо сложнее изменить привычные реакции, но возможно научиться быть менее тревожным, более уверенным, спокойнее реагировать на критику, устанавливать границы и просить о помощи. Иногда человек говорит: «Я такой с детства». А я бы спросила: а вам действительно нравится этот ваш характер? Или когда-то он просто помогал вам выжить и приспосабливаться? Потому что некоторые наши черты когда-то были необходимы, но то, что помогало нам в детстве, совсем не обязательно должно управлять нашей взрослой жизнью. Характер формируется годами, но взрослый человек получает еще одну возможность постепенно стать автором собственного характера. Желаю вам, дорогие слушатели, быть автором и смело выражать свое мнение и бороться за себя. На этом все. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
3: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
5: Улами дакик.
6: Коммерцбанк Таджикистан, Шарикин Бах, Шумурубо, Сиупан, Джумин, Солгарди, Истиклоли, Давлати, Таджикистан, Тахният, Мегуят. پایان دباد استقلال تاجیکستان.
7: 8 ساعت
8: Радиои Азия Плюс замони тоза ба фаъолият шуруъ кардана шамаги 8 соат дар якшабона рӯз барномаҳои мустақим пахш мекард. Ин соли 2002 буд. Баъдан вақти эфир ба 12 соат расид. Баъд ба 18, имрӯз бошад радио шабона рӯзи фаъолият мекунад.
6: Коммерцбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj. Шарики оҳанги истиқлол оби зулол.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: دختر جان، از دردی سر یگون چی داریم؟
4: البته پردیفین.
3: او پردیفین؟ تستر بیار.
4: مادر جان، چی خیلش درست است؟ پردیفین برای دردی سر یا پردیفین از دردی سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از دردی سر، با بیبیت از دردی بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد، پردیفین از دردی دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
5: پردیفین داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Рахами телефона Едора и реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
9: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия Плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: تو رنج تحمل نکنی، گنج نبینی، تو شب نرود، صبح پدیدار نگردد. سعدی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: سلوشی، چوستوی، تانسوی.
5: رادیو.

0: соат дар Тоҷикистон 11.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ма шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Президент открыл в Аште солнечную электростанцию. Заложенную рекламу в республике грозит до 5 лет лишения свободы. Молодые дизайнеры страны проходят стажировку на одном из ведущих предприятий Китая. Далее подробности этих и других событий. Сегодня президент республики Эмомали Рахмон в рамках своей рабочей поездки в города и районы Сагдийской области посетил Ашский район, где ввел в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 250 мегаватт. Президенту сообщили, что в рамках реализации этого проекта также завершено строительство двухцепной воздушной линии электропередачи протяженностью около 10 километров от данной электростанции до подстанции Ашт напряжением 220 киловольт. Строительные работы на объекте были выполнены с привлечением около 500 отечественных и китайских специалистов, что позволило в кратчайшие сроки организовать выполнение основных работ на объекте. 460 рейсов отменили в токийских аэропортах Хондэда и Нарита из-за приближения мощного тайфуна Дуцзюнь. Эпицентр тайфуна находится к югу от центральной части Тихоокеанского побережья острова Хонсю. Он движется в северо-восточном направлении со скоростью около 25 км в час. Как ожидается, во второй половине дня понедельника подойдет к полуострову Идзу, а затем к региону Токио. Синоптики предупреждают людей об опасности ливней, угрозе разлива рек, схода оползней. Жители призывают не выходить на улицу. В отдельных районах, прилегающих к Токио, уже действуют рекомендации об эвакуации в безопасные места. Управление МВД по городу Душанбе напомнило гражданам об уголовной ответственности за распространение ложной рекламы. Отмечается, что за умышленное предоставление рекламодателям ложной информации о товаре, работе или услуге, а также об их производителях или продавцах, совершенное из корыстных побуждений, признается преступлением. За такое деяние предусмотрена уголовная ответственность от штрафа до лишения свободы сроком до 5 лет. В связи с этим граждан призывают при размещении или рекламе товаров, продукции и других услуг в социальных сетях и иных средствах массовой информации обязательно предоставлять достоверную и точную информацию. Молодые дизайнеры Таджикистана проходят учебно-практическую стажировку на базе компании Dayan Group, одного из ведущих предприятий китайской швейной индустрии, производящей классическую мужскую и женскую одежду для международных фэшн-брендов. Дизайнеры ознакомятся с современными производственными процессами, технологиями, стандартами качества и организацией работы предприятия, работающего с мировыми брендами. Это позволит молодым специалистам получить международный опыт, который в дальнейшем может способствовать развитию отечественного производства, созданию конкурентоспособных брендов и продвижению продукции Made in Tajikistan. Сегодня в стране пройдет третий этап республиканского конкурса чтецов Шахнаме. Всего во втором туре конкурса приняли участие свыше 68 тысяч человек из всех городов и районов республики, из которых 1744 вышли в третий этап. Конкурс проводится в 6 категориях и одной специальной номинации. Среди участников конкурса – учащиеся школ, студенты, педагоги, деятели наук, литературы, искусства, а также аспиранты, соискатели ученых степеней, кандидаты и доктора наук, а также представители других профессий. Для награждения победителей из резервного фонда президента выделено свыше 2 миллионов 66 тысяч саманей. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 7272.
1: Ну что, вас приветствует второе дыхание, дорогие друзья. Давайте его открывать вместе, как мы любим это делать, в хорошей, доброй компании людей, да, которые любят жизнь, которые часто улыбаются и открыты этому миру. Да, дорогие друзья, открывайте сегодня свое сердце. Давайте побольше, пошире, пускай будет такая вот улыбка, прям такая широченная, красивая, чтобы аж зубы были видны и даже немного десна. В общем, дорогие друзья, всем красивых улыбок и настроения великолепного желает вам радиостанция «Азия Плюс» и Андрей Соколов, который здесь находится в студии. Всем привет, дорогие наши слушатели. Да, вот только буквально с отпуска небольшого, недельного, возвращаюсь к эфиру. Да, вы знаете, очень было грустно без эфира, надо выговориться за всю неделю. Вот этим я сегодня и займусь. Лола Назарова, спешите, торопится тоже в студию, чтобы, естественно, и с вами поздороваться и провести это классное время в компании наших замечательных друзей, и даже не только друзей, а, наверное, даже практически родственников. Именно так, дорогая семья. Так что добавьте звук своему радиоприемнику и будьте с нами. Мы никуда не спешим, и ближайшие 3 часа мы забронировали, чтобы провести их вместе с вами. Друзья, ну, в общем, стартовал сегодняшний понедельник. Трудовая рабочая неделя тоже. Надеюсь, у вас все хорошо. Ну, в общем, что тут надеяться и зачем спрашивать? Лучше вы узнайте, как у нас дела. Мы, как у вас, узнаем дела, друзья. На способ довольно простой. Отправляйте свои замечательные сообщения. Все обязательно, конечно же, прочитаем в прямом эфире. Ну вот, Фархот молодец, уже отличился. Ого, какие люди без охраны. Пишет он нам. Всем доброго времени суток, добавляет. Да, без охраны сегодня. Ну, могу себе позволить. Точнее, не могу себе позволить охрану, дорогие друзья. Так что пришел просто так. Да, дорогие наши слушатели, 2 восьмерки, 4 0 107. Отправляйте именно сюда, в наш телеграм-чат, свои самые яркие сообщения, привет, пожелания, поздравления. Да, вообще все пишите, что происходит. Еще Фархот добавляет всем хорошего настроения, да, и пошел, как говорится, работать. Давайте, Фархот, да, конечно же, приступайте к своим трудовым и рабочим обязанностям. Ну, естественно, и включайте радио погромче, чтобы мы создавали для вас приятную атмосферу для работы, чтобы мы вас не отвлекали одновременно, ну и одновременно подбадривали и поддерживали. Друзья, давайте прямо сейчас мы сделаем небольшую остановку в виде хорошего музыкального трека, который спешит, торопится в эфир. Ну а потом, естественно, полный состав уже ведущих к вам присоединится, и мы продолжим наше великолепное общение. Скоро будем.
2: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? Тестар бьор?
5: Модар Джон, чихелаш дурустас? Пардифен барой дарди сар, йо пардифен аз дарди сар?
4: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
5: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
4: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар бьор.
6: Пардифен. Доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дурухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен. Аз дард ва таб.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
0: Рахами телефона Едора и реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.
8: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки.
1: Один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
0: Рахами телефона Едора и реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.
8: Кто сказал, что осень – повод грустить?

0: Воссоединилась команда.
1: Да,
0: второго дыхания.
1: Что мы это сделали? Да. Ура! Мы воссоединились, друзья. Так что да, я здесь, Андрей здесь. Наконец-то его грустный микрофон.
0: Ну, сразу понятно, что Лола больше радуется вот этому моменту воссоединения.
1: Да, повеселее. На самом деле, ну, ты знаешь, как ему было грустно? Вот посмотрю вот в его сторону, и все. И прям смотрю, слезы наворачиваются.
0: Грустный... Да, стоит в углу,
1: пустует,
0: да, понятно,
1: микрофон
0: пустует.
1: Грустит. Mm-hmm. Ну, то есть, действительно, да. Прям, знаешь, несколько поводов для грусти сразу. А тут все нормально, все на своих mm-hmm. местах, поэтому, конечно, и настроение хорошее. Так что, несмотря на то, что сегодня понедельник, друзья, пусть он будет для вас просто потрясающим, волшебным, чудесным, замечательным, ярким. И пусть, действительно, ничто не омрачает вот это вот начало недели и такой новый старт. Все, всем все пожелали, друзья, присоединяйтесь к нам. Те, кто еще этого не сделал. Ну и мы возвращаемся к нашему шок-контенту.
0: Да, возвращаемся, отправляемся мы сегодня в Рио Негро. Это Аргентина, дорогие друзья. Там преступник прервал ограбление магазина, чтобы обслужить покупательницу.
1: Ну, какой молодец,
0: да. Какая няшка. Да, ограбление магазина в Сипалетти, это получается провинция Рио Негро, Аргентина, получилось очень максимально курьезным. Но сейчас более подробно расскажешь.
1: Двое грабителей заперли сотрудника торговой точки в туалете, а сами приступили к своим криминальным делам.
0: Грязным делишкам.
1: Да, когда вдруг один из них заметил, что к прилавку подошла женщина-покупательница. И, как ни странно, но преступник, скрывавший лицо капюшоном, временно взял на себя обязанности продавца. А может, он это сделал на автомате? Может, он и сам работает продавцом?
0: Я тоже так думаю, да, скорее всего.
1: Встал за прилавок очень четко, просканировал товары, то есть, которые были у этой дамы.
0: Молодец какой.
1: Принял оплату и даже выдал ей чек.
0: Слушай, я вот даже не знаю, куда этот чек вылезает, откуда там выползает. Я бы не нашел бы просто, если был бы на месте этого грабителя, скажем так.
1: Все было очень правильно, очень четко, а потом
0: очень быстро, причем.
1: Очень быстро, да? А потом, проявив необычную вот эту клиентоориентированность,
0: ой, какой молодец,
1: он как ни в чем
0: кавычка.
1: Не бывало вернулся к ограблению. Ну, конечно. Все сделал честь по чести, отпустил, да, покупательство, а потом уже решил так, нужно возвращаться. Я же все-таки грабитель.
0: Уважаемая полиция Рио Негро, ищите продавца, однозначно. Это точно. Человек с опытом... Скажем так, да. Человек с опытом оказался. Полиция ищет, конечно, обоих незнакомцев, один из которых оказался настоящим чудаком, уверенным, что даже во время преступления качество обслуживания клиентов должно быть на высоте. Видимо, знаешь, дрессировали очень хорошо этого человека, когда
1: я
0: он работал, видимо,
1: думаю.
0: В какой-то торговой сети. Наверное, вот знаешь, их день, наверное, так и начинался. Первое — это клиентоориентированность. Неважно, что происходит вокруг, главное — обслужить клиента. Вот он так, видимо, по привычке так... Эй!
1: Возможно, да.
0: Стряхнул стариной.
1: Да, на автомате. Увидел клиента, все так, сразу же взял себя в руки, нужно обслужить. Сначала нужно все-таки, чтобы клиент остался доволен, потом уже можно продолжить ограбление. Ну, конечно, не убежит, подождет, все нормально.
0: Да, именно так. Я думаю, если произойдет следующее ограбление и то же самое будет, я думаю, что у этого грабителя появится свой какой-то классический почерк.
1: Да.
0: Вы знаешь, бывает же такое, вот этих маньяков ловят, и у нее какой-то есть свой почерк определенный. Вот у него, видимо, тоже будет такой вежливый грабитель.
1: Это самый вежливый, да? И клиентоориентированный.
0: Я не выговорю просто клиентоориентированный.
1: Кто-то, правда, оставляет записки там, да, какие-то на месте преступления. Кто-то там еще какие-то знаки, не знаю, даже оригами, я помню, вот там оставлял один чудак, и несложно было ему это. А вот здесь действительно вечно довольные клиенты.
0: Вечно довольные клиенты и чек с сердечком.
1: А может быть, и надеяться на то, что когда уже наконец его поймают, те самые клиенты замолвят за него словечко.
0: Ну, кто знает, кто знает. Знаешь, соберется огромное количество этих людей, вы отпустите его. Это был самый лучший кассир, которого я встречал в своей жизни. Он так быстро меня обслужил.
1: Да.
0: И даже денег не попросил. Ну ладно, дорогие друзья, прикольно, да, и ситуация такая, но все-таки преступление есть преступление, ибо придется, знаете, расследовать, и, очевидно, самому вежливому продавцу, грабителю, придется все-таки отвечать за содеянное. Ну а сейчас Рахматулло отправил нам сообщение, у меня как и у меня горло болит.
1: У Андрея, как и у меня, горло болит, спрашивает он. Или мне просто кажется. Рахматулло, во-первых, вам хорошего дня. Во-вторых, не болейте.
0: Не болейте ни в коем случае.
1: Это
0: да.
1: Не нужно делать, хотя сейчас начинается опять вот этот самый сезон. Не особо
0: как
1: приятный.
0: Было понятно, что у меня болит горло? Как-то это отличается,
1: мой
0: голос?
1: А мне кажется, ты просто подрасслабился за недельку, не собрался еще. Вот этим вот не особо выспавшимся голосом.
0: Нет, ну у ведущих такого не бывает. Хотя... Хотя, как посмотреть, да, вы знаете, бывает, да, бывает, знаешь, пришел, а наоборот, ведь, когда вот я вспоминаю утренние эфиры, ты выходишь утром, ты еще не выспался, и у тебя такой еще бас

0: такой сонный. Я его назвал сонный бас.
1: Здравствуйте,
0: дорогие слушатели. Знаешь, вот такой вот. Нет, все хорошо, горло пока не болит, но спасибо, что беспокоитесь о нашем здоровье. Сейчас, мне кажется, такой же простудный сезон уже постепенно наступает нам на пятки. Да, есть такое.
1: Набирает оборота, к сожалению.
0: Я уже собрал аптечку. Все-таки мне уже не 25 лет, дорогие друзья. Вы знаете, в моем возрасте уже должна быть своя аптечка.
1: Да ладно, конечно. Я как в студию зашла, так сразу вот этот запах.
0: Почувствовал, да, запах мази для коленей. Да-да-да, фастум тот самый для коленей. Но про колени это отдельная тема, друзья. Мне кажется, можно об этом говорить бесконечно долго. Ладно, друзья, вот Фархот еще отправляет сообщение.
1: Фархот
0: сегодня ждет просто вообще. Ради того, чтобы поздороваться с Лолой, я слез со строительных лесов. Здравствуйте, Лола. Фархот, а где вы? Вы слезли, но мы вас почему-то не видим.
1: Фархот, да. Спасибо вам большое. Какой вы молодец. Так приятно, правда, вот что в понедельник есть люди,
0: а представь,
1: которые
0: вот мы с тобой...
1: готовы пожертвовать. Подожди, ты
0: что
1: не
0: за намеки странные?
1: Прям с самого-самого начала.
0: Ладно.
1: Я только-только вот начала высказываться. Нет, ну правда, ну это же так здорово. Поэтому, Фархот, ну спасибо вам большое. Вам отличного понедельника желаю. Несмотря на то, что вот ненадолго пришлось прерваться, это, знаете, к лучшему. Это вообще просто вот примета такая отличная. Вот с нами поздороваетесь.
0: С лесов?
1: Нет, вот с нами поздороваетесь, и сразу день пройдет просто потрясающе. Вот я верю в такие приметы.
0: Все, хорошо, я все понял, да. Ушастик, это просто не сообщение, провокация, но мы его прочитаем. Привет, как привет всем, интересно, как там колени Олега Газманова? С утра не писал, не знаю, но сегодня обязательно позвоню, спрошу.
1: Ушастик, вам хорошего дня желаем. Вот действительно, вы нас провоцируете зачем-то, это для нас уже такой какой-то мем свой стал.
0: А Лола плачет уже, понимаете?
1: Я начинаю, сразу уже правда, ревет. Сейчас я вот смахну эти скупы, пока
0: знаете, как,
1: еще слезы.
0: Как у клонов бывают вот эти вот слезы?
1: Ну, потому что, да, есть вещи, которые, оказывается, почему-то вот так на нас действуют, и шутки, которые доводят до истерического смеха. Поэтому,
0: но теперь вы знаете, теперь вы знаете инструмент, как воздействовать на нас, да, чтобы нас рассмешить. Спасибо. Запомнили, смотри-ка, запомнили, да. Такое трудно будет забыть. Друзья, мы делаем остановку, видео анонс полезной информации. Скоро возвращаемся к вам.
2: Сархати Хабархо. Эмомали Рахмон неругоҳи барқи офтобиро дар ноҳияи Ашт ба кор андохт. Дар таблиғи беасос дар Тоҷикистон акнун то 5 соли зиндон пешбинӣ мешавад. Дар роҳони тоҷик дар Чин аз давраи коромузӣ мегузаранд. Дар Токио вобаста ба хуруҷи тӯфони шадид зиёд аз 450 парвози ҳавопаймоҳоро боздоштанд. Дар Тоҷикистон даври сеюми озмуни ҷумҳуриявӣ шоҳномахонӣ доир мешавад. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
3: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما رو باز هم آسان تر نمودیم.
4: اولمی دقیق
5: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما رو با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
6: یک
7: همگی یک سرود به طوری غری چشم داشت به تاریخی نه تنها آسیا پلوس بلکه کشور هم وارد شد. در نخستین جایزه موسیقی سرودی سول سال 2003 سرودی گوشه بوم رو در صحنه نه تنها سراینده سیراج الدین فوزیلوف اجرا کرد و او پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمون نیز همراه شد. بعدا مستقیما از اون صحنه اعلان گردید که 23 می همچون روز جوانانی تاجیکستان تشکیل می شود. همین طور یک جایزه موسیقی در قطاری پهلوهای شفقواری دیگر با همین دلیل جالب و دیدنی خاطرمان گشت.
5: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. реклама дар Азия Плюс.
1: Мазаҳои нави шеф бургерро пешвоз гиред. Pickle Ranch ва Buffalo Ranch. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Vamos no Silva

0: ایجاد نموید. اقدام با خواهش میزوجان تا 1 اکتبر سال جاری تمدید کرده شد. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه، دیگر مشکلی نیست.
1: رقم تلفن اداره реклама 41 41.
2: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО Форус для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 72 72.
3: Технологика. Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
4: Сидишь, значит, за столом, что-то кушаешь или употребляешь, и в какой-то момент с потолка спускаются руки, которые берут и убирают посуду, дорогие друзья. Звучит как какой-то хоррор, наверное.
5: Да, но похоже.
4: Есть такое. Но мы сегодня поговорим про токийский стартап MW, который разрабатывает дома, в которых часть бытовых дел будут выполнять встроенные в помещение роботизированные руки. Вот откуда эти руки выползут,
5: откуда
4: это уже...
5: Откуда они растут, да?
4: Откуда
5: давай.
4: Они растут, тоже расскажем.
5: Вместо человека подобного робота, который ходит по квартире, компания предлагает встроить роботехнику прямо в конструкцию вашего дома. Две механические руки с захватами перемещаются по специальным направлениям на потолке и стенах,
4: ужас.
5: Поэтому им не приходится маневрировать между мебелью или занимать место на полу.
4: Понятно.
5: Вот так вот.
4: Ну вот на демонстрации MW робот уже смог разбирать покупки, определять, какие продукты нужно убирать в холодильник, а какие оставить на полке. Также система доставала белье из сушилки и складывала полотенце. С футболкой робот справился хуже. Технология пока находится на стадии пока разработки. То есть наверное, он не понял, где футболка, где полотенце, и просто вот так вот бросил.
5: Да.
4: Это, видимо, были мужские руки робота.
5: А может быть, футболка
4: знаешь.
5: Чем-то не приглянулась.
4: Может
5: понимаешь?
4: Быть, да.
5: Вот, может быть, есть
4: вот ты знаешь,
5: отличие.
4: Как это бывает, когда вот моя супруга берет футболку и просто берет ее, бросает в шкаф, она уже сама сложенная туда прям падает.
5: Во время полета.
4: Когда я бросаю, просто вот как бросил, так и бросил. Все скомканно.
5: Это опыт, ты знаешь, с годами приходит.
4: Видимо, да.
5: Но вообще идея MW заключается в том, чтобы автоматизировать не отдельно бытовой прибор, а сам дом, то есть роботизированные руки должны взаимодействовать с системой перевозки вещей, а управлять всем в будущем будет искусственный интеллект.
4: Знаешь, конечно. Мне кажется, когда ты гостей пригласишь, надо их предупредить. Вот вы сейчас идете по коридору, если вдруг какие-то руки выползут, не удивляйтесь. Да, когда робот, конечно же, не нужен, его, кстати, предполагается убрать в специально встроенную какую-то нишу, да, чтобы механизмы не мешали жильцам.
5: Представляешь, что гости придут и руки вдруг...
4: Вот я об этом говорю. Так, здравствуйте.
5: Ничего себе, убрались, как начнут там тарабанить в этой своей нише.
4: Или знаешь, что-то сказал, и руки такие: браво, хозяин, браво!
5: Аплодисменты. Особенно посреди ночи, ты знаешь, вот так вот. А какой чудесный сон тебе снится, вот прям без аплодисментов.
4: Да, представь, так просыпаешься, и так рука, так тебе стакан воды, оп, знаете, и инфаркт можно получить.
5: А сейчас система еще не обладает полной самостоятельностью, пока это скорее сложный технологический прототип, чем полноценный домашний помощник. И вот здесь возникает главный вопрос. А насколько вообще все это нужно? Чтобы достать вещи из сушилки, сложить полотенце, ну или убрать продукты в холодильник, действие, которое человек, в принципе, выполняет сам всего за несколько минут, предлагается встроить в дом целую систему из каких-то потолочных направляющих, механических рук, датчиков всевозможных и искусственного интеллекта. Причем пока робот справляется даже не со всеми простыми задачами. Ну да, мы поняли, футболки не любит. Получается, что ради нескольких минут экономии и бытовой рутины какой-то квартиру фактически превращают в небольшой роботизированный завод. Выглядит это, конечно, впечатляюще, но с точки зрения практически пользы. Идея пока кажется спорной.
4: Слушай, а вот я думаю, что появится, наверное, тот самый конвейер. Ты знаешь, такой встаешь так на конвейер, эти руки так тебя так помыли, одели, накормили. И так, знаешь, так и волшебный пендаль еще так тебе дали, когда ты выходишь из квартиры. Иди и работай.
5: Или подзатыльник.
4: Или подзатыльник, да.
5: Я уже даже представила себе
4: это. Да-да. Ну вот к 2028 году MWV планирует представить первый такой полноценный прототип робо-дом, скажем так, с такими со встроенными системами. Вот так вот. Компания, кстати, делает ставку на то, что будущее домашней робототехники — это не обязательно гуманоиды, которые ходят по квартире. Возможно, роботизированный станет прямо пространство вокруг человека. А так.
5: Сложно мне, конечно, это представить. Мне это тоже. Насколько должны быть нервы железными, знаешь, психика стабильная.
4: Слушай, вот, согласись, как вот это бывает. Вот обычно человек берет и начинает рассортировать вещи из стиральной машины. И представь, у тебя одинаковые носки абсолютно по форме и размеру, но они разного цвета. И мне кажется, вот на этой системе просто робот зависнет или микросхема полетят. Сгорит.
5: А я уже даже представляю, что могут показать эти самые руки тебе, когда...
4: Кстати, да, согласен с тобой.
5: Когда поймут, что что-то не так, или ты начнешь ругать.
4: Да, представь, вот в одной руке держишь синий носок, в другой черный, так, и так, и все. Система зависла.
5: Да, вот здесь действительно, мне тоже интересно. И вообще очень много вопросов. Ну, когда вот нужны, тогда вот вроде как можно, да, там, управлять ими. Но бывают такие ситуации, когда особо нужны действительно какие-то руки.
4: Я знаю, знаешь, когда нужно,
5: А ты не можешь вот как-то воздействовать. Что
4: согласен
5: делать?
4: Согласен с тобой, согласен. Ну, бесполезная штука, мне кажется. Пока бесполезная. Ну, кто знает, может, далее разработают. А ты знаешь, как бывает? Вот у тебя что-то классно получилось, ты говоришь, вот кому бы сейчас пятюню дать? Итак, рука. Эй, давай мне!
5: Если только для этих целей, да, чтобы так, дай пять,
4: дай пятюню, да, автоматически бьешь по руке. И знаешь, такой, такая система, как это объяснить, система тщеславия.
5: Тщеславие, или снятие стресса, знаешь, да, в определенный момент.
4: Ну, короче, друзья, пока это все дорабатывается, даже оценку ставить не будем, просто скажем, ну окей, есть такая система, пока пусть ее доработают, сделают, а там, глядишь, кто знает, может быть, не гуманоиды, а просто руки летать будут по квартире. Друзья, ну а сейчас мы делаем остановку в виде хороших музыкальных треков. Возвращаемся к вам уже в следующем часе. Он тоже будет насыщенный, интересный. Ну и да, дорогие друзья, мы не прощаемся, скоро будем.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Вала».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: На хар ки чехра бараф рухт, дилбари донат. На хар ки ойи насозат, сикандари донат. Хофиз.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
4: Бубин, бишунав ва бирақс.
1: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 72-72.
1: Всем привет, уважаемые друзья, мы снова с вами. Да, сегодня как-то время, мне кажется, по-особенному проходит, довольно быстро, и второй час уже не за горами, он уже здесь, с вами, друзья. Второй час насыщенный, интересный, тоже будут разного рода наши постоянные рубрики. Ну и, естественно, наше само присутствие, мне кажется, само уже тоже красит эфир, дорогие друзья, ведь у нас здесь создается то самое живое общение. Призываю вас обязательно присоединиться к нам, добавить звук своему радиоприемнику и провести это время в хорошей компании друзей. Так что действуйте, друзья, добавляйте звук, будьте с нами и, конечно же, готовьтесь к вкусному обеду. Если кто-то еще вдруг не успел отправиться на это замечательное событие, потому что, мне кажется, это настоящее событие каждый день. Вот обеденное время, оно только твое. Ты можешь посвятить его себе, друзьям, коллегам.
2: Говорит, в общем, человек, который 24 часа в телефоне, если не в эфире. Да, себе, только себе. И когда это тебе удавалось, обеденное время хотел посвятить только себе?
1: Я вот, наверное, знаете, как сделаю? Скажу Лоле, чтобы во время обеда она мне забирала телефон, чтобы он был у нее. Да, все, Лола, договорились. Надо нам, короче, знаешь, с тобой придумать какой-то сейф для телефона, куда мы будем все это убирать во время обеда. Все.
2: Да,
1: все гаджеты, сейф и чисто живое общение.
2: Ну, по крайней мере, нужно попробовать.
1: Да, давай попробуем, по крайней мере. Со следующего года, давай.
2: Хорошо, я-то ждала, что со следующего понедельника.
1: До конца года немного еще осталось. Давай немного потерпим. Дорогие друзья, да, вы, конечно же, отправляйтесь вкусно, пообедайте обязательно,
2: пообщайтесь. Мы вам искренне желаем хорошего дня и приятного аппетита. Кстати, делаем это вместе с МДО «Фурус», друзья. Да, действительно. И помните, что планы могут быть разными, а вот хорошее решение одно. Потребительский кредит от МДО «Фурус» поможет вам профинансировать покупки, ремонт, обучение, путешествия и другие важные цели.
1: Да вообще хватит ждать. Берите кредит и воплощайте свои мечты. Друзья, ну а мы идем вперед. Кстати, какой сегодня праздник у нас отмечается интересный? Вот давай узнаем.
2: Правда. Согласна, да. Сегодня, вот, кстати говоря, Всемирный день благодарности.
1: Замечательно.
2: Хороший праздник. Я вот прям всегда за то, чтобы как можно чаще говорить какие-то приятные слова.
1: Ой, я благодарен Лоле, кстати, за то, что вот целую неделю она работала за двоих. Вот ей огромное спасибо. И от меня шоколадка. Все. Надеюсь, договорились.
2: Ой, ну хорошо, конечно, договорились. Я тоже тебе благодарна, что ты вот все-таки замечаешь такие моменты. Не все на это способны. А вообще, конечно же, те люди, которые вот замечают такие мелочи, бы казалось, да, и смотрят на жизнь позитивно, им гораздо легче живется, и это уже доказанный факт.
1: Да, серьезно? Mm-hmm. Ладно, буду замечать только хорошее. Еще сегодня отмечается тоже хороший праздник — Международный день мира. Вот так вот, дорогие друзья.
2: Мне кажется, можно их даже совместить, ты знаешь, потому что Всемирный день благодарности как раз и создан для того, чтобы можно было сказать спасибо. И не только кому-то конкретно. В принципе, природе можно сказать спасибо, миру вокруг можно сказать спасибо, родным, своим друзьям, в принципе, за какие-то приятные вещи, за все можно благодарить. И вот эта вот благодарность как раз может сегодня вот быть очень актуальной в Международный день мира.
1: Абсолютно верно. И еще хочется добавить, что сегодня есть такой праздник, замечательный день коллекционера. Вот, смотри. А вот многие могут подумать, ну какой же я коллекционер? Нет, ничего подобного. Мне кажется, каждый из нас немножко коллекционер. У кого-то старые вещи до сих пор хранятся где-то на антресолях. Коллекционер.
2: Коллекционеры.
1: Потому что храните до сих пор это старье, дорогие друзья, тоже коллекционеры. Чего бы нет. А может быть, еще лет 50, и кто знает эти вещи, уже перейдут в разряд антиквариата.
2: Вот, кстати, есть же действительно замечательные люди, антиквар, которые сохраняют вот какое-то, знаешь, достояние.
1: Или Плюшкины, говорят еще по-другому.
2: Плюшкины, да, это что касается тех же самых вещей. А вот есть очень редкие вещи, которые несут, знаешь, какое-то историческое наследие. Вот здесь прям очень важно, потому что вот получается, что не напрасен труд людей, которые как раз-таки вот умеют почтить это самое культурное наследие, сохраняют, допустим, какие-то монеты, ты знаешь, это же все-таки важно.
1: Да,
2: там коллекционируют какие-то марки, опять же. Это все.
1: Ты в детстве что собирала? Была какая-то коллекция у тебя?
2: Ой,
1: странная?
2: Фантики я собирала, конечно же.
1: Прикольно.
2: От жвачек. Если помнишь, Love Is были.
1: Да,
2: и вот
1: конечно,
2: я
1: помню.
2: Их собирала, у меня была целая коробочка.
1: А у меня турбо было, кстати.
2: Вот,
1: так мы
2: что
1: тоже
2: я
1: играли
2: тоже
1: на турбо. Да. У вас, видимо, у девочек был Love Is больше. счастья.
2: Да,
1: да,
2: да, да.
1: Да, было дело, было дело. А еще, слушай, в детстве, мне кажется, каждый практически собирал фигурки от Киндера.
2: Ой, точно!
1: У каждого, мне кажется, была коллекция бегемотиков тех же самых.
2: А у моей сестренки была огромная коллекция из разных коллекций, ты знаешь? Там и машинки, и бегемотики, и какие-то привидения, и зверушки, и сказочные персонажи. То есть вот она вот так вот прям вот этот вот огромный у нее пакет вываливала, и мы там зависали часа на два, ты знаешь, пока просто раскладывали даже эти.
1: Кстати, да. И вот я думаю, что миллениалы сейчас вспомнят все свои коллекции, которые у них были, а молодое поколение просто покрутит пальцем у виска.
2: Ну да, ну да.
1: Друзья, еще, кстати, вот и все. Надо начать с понедельника. Система такая, так и делаю. Кстати, это по поводу, видимо, по поводу телефона, да, который надо убирать во время еды. Да.
2: Согласен хорошо. С нами, поэтому здорово, Рахматулло, так
1: хорошо,
2: и сделайте
1: хорошо.
2: Тоже.
1: А вот София добавляет, что коллекционирует монеты, между прочим. Вот так вот. Поздравляем
2: как
1: вас.
2: Здорово.
1: У вас сегодня профессиональный праздник.
2: Это получается, да, отчасти ваш праздник, София. Поздравляем вас искренне. Продолжайте. И кто знает, может быть, когда-нибудь вот будет такая редкая коллекция. Это же здорово.
1: Я тоже, кстати, коллекционирую монеты, но в основном в копилку их просто бросаю. Тоже считается коллекцией?
2: Нет, это ненадолго какая-то коллекция получается, поэтому это не считается.
1: А я собираю, получается, монеты, друзья, это правда. Но потом их меняем, конечно же, на более крупные купюры.
2: Так что это не совсем коллекция, ты знаешь?
1: Это накопление, это не коллекция. Все, друзья, теперь я понял.
2: Да, день поиска сказок он сегодня отмечается. Ты знаешь, вот каждый из нас тоже немножечко сказочник, поэтому тоже может
1: конечно.
2: Отметить сегодня
1: когда
2: вот этот самый
1: день. На работу не надо прийти, знаешь, какие сказки придумываем.
2: Да, еще и не такое услышишь.
1: Если это горло болит, а вот это.
2: Я где-то, я что-то, я с кем-то, но я думаю, всем это знакомо.
1: Ну, вот такие праздники сегодня отмечаются. И, кстати, очень странно, почему-то день кондиционера отмечается в сентябре, хотя, мне кажется, должен где-то в июле месяце, мне кажется, этот праздник. Я странный, я что-то сегодня неправильно читаю, по-моему.
2: Что ты там нашел?
1: Ладно.
2: Хорошо, пусть отмечаются праздники. Пусть наши слушатели тоже вот сразу, видишь, благодаря этому вспоминают, у кого какие коллекции есть, это тоже здорово. Поэтому, друзья, все, кто что-то коллекционирует, продолжайте
1: это делать.
2: У меня,
1: видимо, уже коллекция возрастных болезней уже. Я вот так вот думаю.
2: А вот коллекция возрастных болезней мы с тобой обсудим в перерыве на рекламу.
1: Обязательно, друзья. Это увлекательное чтиво. Я тебе, кстати, принес все это в медицинскую справку. Если,
2: как раз думала, что бы такое...
1: Из-за, и не могу вспомнить откуда. Из поликлиники, конечно же. Дорогие друзья.
2: Что бы такое почитать?
1: Да, что бы такое почитать? Чего бы и нет, друзья. Ну а далее стартует, между прочим, реклама. Мы давайте ее прослушаем и вернемся совсем скоро к вам.
0: Реклама «Дар Азия Плюс». Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. «Истера» – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. «Истера» – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
3: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Мазовой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар KFC.
5: О, че хопки баго ромат. Гул офто. Апш. Боз аллергия.
6: О, ром азизам. И лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
5: Зуд? Яны?
6: Хамаги дар давоми си дахиха тасир мекунат. Як хаб дар як руз ва ту 24 ساعت از نشانه‌های آن آزادی. آلرژیک خوبولت نمی‌کند و به حیاتی فعالان خلل نمی‌رساند.
5: با کودکان هم ممکن است.
6: با کودکانی از 2 سال بالا و تمامی اویلا بی‌خف است.
5: من به تو چیکار می‌کردم ها؟
6: آلرژیک حیاتی به آلرژی از دور خانه‌ها پرس сезон шавит.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tg. Защита. Все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда.

0: Коротко о главном.
1: Президент дистанционно ввел в эксплуатацию 7 объектов. Сотиму Улоузаде предлагают присвоить звание Героя Таджикистана. Технологический университет страны расширяет связи с Индией. МВД Франции из Ташкента будет координировать сотрудничество со странами Центральной Азии. ФСБ пресекла попытку подрыва избирательного участка во время выборов в Донецке. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Басу бараси вам убой сахо, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асосноб бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Олами дақиқ.
5: Коммерцбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан.
6: 12,862,161.
7: این شماره مخلصانی بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرت مجوزیی برونو مارس را در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیم تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمانی مجوزی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی را همچون سربیننده ترین کنسرت موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدیویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شوئیسیا بیشتر است.
5: Коммерцбанк Таджикистан фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таджикистан 2200 ё cbt.tj.
8: Кто сказал, что осень повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия плюс. Включи осень на 100%.
9: Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
10: Но это не точно.
11: Ну, у каждого из нас в жизни есть такой немножко бесятий человек. Ну, это правда же, да, Лола? Ну, в общем, я тебе что хочу сказать. Если тебя бесится ведущий твой, ты можешь, вот желательно...
12: Чисто гипотетически,
11: само собой, записать свой голос, допустим, на телефон со словами «Андрей хороший». Ну да, у него со странностями, но он неплохой человек. И вот эту запись поставить и уснуть таким образом. И на утро, оказывается, будет хороший результат. Серьезно? То есть на утро, возможно, твое отношение ко мне изменится. Да.
12: То есть твое
11: чисто гипотетически.
12: А вот мое должно, да? Ну что-то как-то хорошо, давай разбираться.
11: А, да, друзья, что если ваше мнение о человеке может действительно измениться, пока вы спите? Представьте себе. Вот такой интересный эксперимент провели, и вот результаты этого эксперимента расскажем прямо сейчас.
12: Ну да, звучит, правда, как фантастический фильм, но вот еще в прошлом году китайские ученые действительно провели такой эксперимент. Исследование подготовили специалисты Пекинского университета, Гонконгского университета и, кстати, еще педагогического университета из Пекина. Сам эксперимент проходил в лаборатории СНА 6-й больницы Пекинского университета.
11: Ну, тоже так, в Пекине, конечно
12: Пекине,
11: же.
12: Само собой. Участникам сначала показывали лица незнакомых людей, называли их имена и рассказывали об их положительных и отрицательных качествах. После этого люди ложились спать примерно на 1.5 часа.
11: Да, и когда человек ходил в фазу глубокого медленного сна, ему через динамики тихо проигрывали имя одного из людей вместе с положительными характеристиками. Ну, например, Андрей надежный, Андрей честный, Андрей умный, Андрей искренний и спокойный, поняла, Лола?
12: Да.
11: Вот. А после пробуждения началось самое интересное, дорогие друзья.
12: Человек, чье имя звучало во сне, начинал нравиться участникам уже не много больше.
11: Вот так вот.
12: Его мысленный образ казался им привлекательней. Они охотнее соглашались бы с ним общаться и даже чаще доверяли ему в специальном тесте С деньгами?
11: Я бы не доверял бы мне с деньгами, не надо. Причем сами участники не помнили, что ночью слышали эти характеристики. То есть сознательно они не могли сказать. Мне рассказали, что этот человек хороший, но их отношение все равно поменялось. Ученые даже провели дополнительную проверку другой группе. Во сне проигрывали только имя человека, без положительных слов. И прежде всего, прежнего эффекта уже, конечно же, абсолютно не было. Получается, дело было именно в связке имя человека плюс положительная информация. Вот так
12: да,
11: вот.
12: Друзья, ну вот почему так происходит? Во время глубокого сна мозг не просто отдыхает, он продолжает сориентировать наши, сортировать воспоминания, укреплять их, связывать старую какую-то информацию с новой. Ну то есть действительно работа продолжается. И если в этот момент аккуратно напомнить мозгу о конкретном человеке, то новая информация может немного изменить уже существующий образ. Нет, это не значит, что можно прям поставить какую-то запись, вот он прекрасный, самый лучший человек, он такой, а утром прям взять и в него влюбиться. Нет, так, конечно, это не работает.
11: Эксперимент проводился в лабораторных условиях, и эффект был небольшим, но сам эффект все равно все-таки присутствует и немного пугает. Поэтому, пока вы спите, ваш мозг продолжает формировать мнение о других людях. И утром вам может казаться, что это мнение полностью ваше.
12: Не знаю, какое-то вот странное вот исследование. Ты знаешь, я вот сразу представила, что сны иногда бывают настолько странными, что даже абсурдными. И мы не можем их контролировать. Вот представь, что-то снится тебе такое, и тут тебе там начинают ставить эту запись, предположим, да, вот Андрей хорош, Андрей. А в этот самый момент мозг понимает, что речь идет об Андрее, но он выстраивает какие-то свои там представления. И этот самый Андрей что-то плохое делает в твоем сне. А вот эти вот наставления, что он при этом хороший, что он такой замечательный.
11: Ты меня вообще запутала сейчас. Сны, записью.
12: Да, что делать в таком случае? Человек проснется, и то есть у него будет вот это вот какое-то биполярное расстройство получается.
11: Я вообще, в общем, смотри, что я предлагаю сделать. Друзья, вы записываете наши эфиры. Радиостанция «Азия Плюс», в том числе и наши, вот второго дыхания. А ночью идите спать и включайте наши эфиры, да, ну и утро будете просыпаться и говорить: ах, какие же все-таки хорошие Андрей и Лола.
12: Да, хорошие люди. Ребята, и посмеялись, хорошие, и посмеялись, задумались, и что-то запутали меня совсем.
11: Или наоборот, будет просыпаться человек, как они меня бесят. Вот так вот, дорогие друзья. Ну, в общем, интересный эффект. Оказывается, и во сне наш мозг работает и может принимать определенные решения за нас. Вот это немножко пугает. Как бы вот об этом мы и хотели вам сказать, друзья. Так что, если кто-то там рядом шепчет по ночам...
12: Возможно.
11: Да, возможно, все не просто так. Да ладно, шутка. Дорогие друзья, ну что, мы идем вперед. Далее наслаждаемся музыкой. В эфире «Азия Плюс». Мы скоро будем.
5: Чарики Охангейстеклол, обезулол.

0: Оби зулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Оби зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
0: Мехоҳед ба донишгоҳи тиббӣ дохил шавед? Ба курсҳои омодагии кластери 5 дар маркази омӯзиши репетитор номнавис шавед. Химия, биология, физика ва забони тоҷикӣ, ҳамаи фанҳо дар як ҷо. Дарсҳои босифат, машғулиятҳои амалӣ, тестҳои ҳамарӯза ва имтиҳонҳои ҳармоҳа. Репетитор ин 20 соли таҷриба, 7500 хатм кунанда ва 10 филиал. Дарси аввал ройгон аст. Барои маълумоти бештар ва номнавис шудан занг бизанед 0030003007. Боз як бор 0030003007. Дохил шави ба донишгоҳи типи бо репетитор.
2: Ти живеш в активном ритме, ставиш перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин, комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин. Твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Иксел ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Иксел ро харида рамзи зери сарпушро дар сомаи Иксел Energy нухта Азия ба қайд гир. Ва ё онро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксел Energy ро интизор. Зорбош, як зарфи Excel, як шанси бурдаст. Он ро аз даст наде.
5: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
6: Рахами телефонии Дора и реклама.
7: Чилуяк, чилуяк.
8: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от НДО «Фурус» для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272.
9: Таджикистан ПРО. Про людей, про успехи, про достижения.
10: Ну что, дорогие друзья, легенда, человек-легенда, правда, а по-другому ты не скажешь, гений. Тимур Зульфикаров, дорогие друзья, стал лауреатом Всемирной литературной премии. Вау! Я все правильно сказал?
11: Ты
10: вау!
11: Все правильно сказал, да.
10: Вау! Хочется сказать еще раз. Да, дорогие друзья, что за премия, сейчас тоже расскажем.
11: Да, действительно, Всемирная организация писателей объявила лауреатом премии «Вау-2026», отметив 6 выдающихся деятелей, в числе которых также известный поэт и таджикский Хаджа Насреддин Тимур Зульфикаров.
10: Это чистая правда, дорогие друзья. Наряду с 6 лауреатами премии «Вау» организация объявила, что в 2026 году также будут вручены 2 золотые медали за вклад и развитие мировой литературы. А, конечно, президент ВАУ Маргарита Аль особо отметила присутствие в списке Тимура Зульфикарова, которого она представила как одного из величайших поэтов Таджикистана и мира, дорогие друзья. Это чистая правда.
11: Да, действительно, напомним, что Тимур Зульфикаров является лауреатом многочисленных почетных премий. Английской премии «Колледж» за лучший роман Европы 93, премии «Хартли Мэрил» Голливуд за лучший сценарий.
10: Круто.
11: И премии «Пророк Мухаммад. Милость для миров» 2011 года. Межгосударственной премии «Звезда Сотрудничества». Он достоин звания народного писателя Таджикистана. Награжден ордером «Шараф». Слава степени, и не только. То есть, действительно, огромное количество уже получается почетных
10: вот
11: премий,
10: да,
11: у человека.
10: Вот это да. Но, кстати, хочется отметить, что 17 августа этого года поэт и философ отметил 90-летие. В эксклюзивном интервью «Азия Плюс», кстати, рассказал о новых книгах, читателях и о месте, конечно же, в литературе. Так что обязательно тоже посмотрите у нас на YouTube-канале, я думаю, можно обязательно найти. А, очень круто, дорогие
11: давай
10: друзья.
11: Давай
10: просто
11: подарим,
10: да, конечно, давай. Вау! Вау!
11: Хочется повторять название премии на самом деле. А, кстати, еще можно отметить, что премия носит международный характер, объединяя поэтов и писателей из разных стран, конечно. Но вот за годы существования лауреатами стали всего лишь несколько десятков авторов со всего мира. Представляешь, как здорово, когда твое имя есть, да, в числе этих
10: людей. Это очень круто, дорогие друзья. Вот такой вот человек живет рядом с нами, уважаемые друзья. Круто. Ну что ж, поздравляем Тимура Зульфикарова.
11: Искренне поздравляем, чистого сердца. Желаем еще многих долгих лет, конечно же, и всяческих успехов, в том числе и
10: именно творческих. Именно так, друзья. Ну, прям вот на такой вот замечательной ноте мы завершаем уже, получается, второй час и вернемся в третьем. Обещаем, тоже будет насыщенно и интересно. Скоро будем.

0: Азия Плюс. Дорогие Боно и Хаспият.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: AVE – Meet Me in the Dark. Песня о ночной встрече и сильном притяжении двух людей. В темноте для них будто исчезает все вокруг. Приглушаем свет и добавляем громкости. Наслаждаемся хитом на Азия Плюс.

0: ад дар Тоҷикистон сенсда.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Президент дистанционно ввел в эксплуатацию 7 объектов в Раште. Социуму Улугзода предлагают присвоить звание Героя Таджикистана. Технологический вуз расширит связи с Индией. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Эмомали Рахмон сегодня дистанционно ввел в эксплуатацию 7 объектов в Варском районе. Среди них дороги Куружбек-Абад и Хистей-Варс-Сохилоб, санаторий Буньот, детский сад, дополнительный корпус, школа номер 9, а также другие объекты. В городе Истеклоле президент ввел в эксплуатацию второй очередь металлургического предприятия, а также китайская горная компания. В Истеклоле глава государства ввел в эксплуатацию также... В Гулистоне, президент дал старт производственной деятельности крупного предприятия по обогащению руды «Адрасмон». Народному писателю Сутиму Улугзода предложили присвоить звание Героя Таджикистана, также создать музей и научный центр его имени, учредить премию для молодых исследователей и подготовить 20-томное собрание сочинений и также установить его бюст. Об этом заявил председатель Союза писателей страны Низом Кусым на мероприятии, посвященном 115-летию Сутима Улугзода. Также звание Героя Таджикистана предложили присвоить и Абдулкасыму Лахути. Жило Гулназар Зуда, ректор Международного университета иностранных языков имени Сутима Улугзода, заявила, что на базе университета необходимо создать центр улугаведения и перевода наследия Сутима Улугзода. В Ташкенте начал работу представитель МВД Франции Сирил Гу, назначенный ответственным за координацию сотрудничества с правоохранительными органами стран Центральной Азии, пишет об этом Фергана. Представитель французского МВД будет заниматься подготовкой сотрудников правоохранительных органов, борьбой с организованной и киберпреступностью, незаконным оборотом наркотиков, терроризмом и сетями нелегальной миграции. В перечень направлений его работы также входит пограничная безопасность, гражданская защита и охрана высокопоставленных лиц. В Донецке пресекли попытку подрыва избирательного участка во время выборов депутатов Госдумы, пишет РИА Новости. По данным ФСБ, задержанный начинил взрывчаткой с поражающими элементами свой личный автомобиль, который позже собирался разместить возле одного из избирательных участков для последующего подрыва в момент массового скопления людей. Однако осуществить задуманное он не успел, так как был задержан сотрудниками российских правоохранительных органов. Технологический университет Таджикистана и группа образовательных учреждений Индии подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Стороны обсудили расширение сотрудничества в ряде областей, включая разработку совместных программ, затрагивающих сферу информационных технологий, искусственного интеллекта и цифровизацию образовательных процессов. Помимо этого обсуждены обмен преподавателями и студентами, проведение совместных дистанционных занятий и курсов и реализация общих научных проектов. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарона авали суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО «Фурус» для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272.
1: Ну что, дорогие друзья, тем, кто не успел еще открыть второе дыхание или просто как-то не собрался, предлагаем это сделать прямо сейчас в нашей хорошей и дружной компании. Ведь, как известно, делать это вместе гораздо приятнее и веселей. Желаем вам, конечно, легкого начала недели, бодрости, хороших новостей, вдохновения вам и настроения такого, чтобы прям улыбка целый день на лице. Да, друзья, это второе дыхание, мы его уже открыли и продолжаем это делать вместе с вами и призываем присоединиться вас к нам прямо сейчас.
2: Да, друзья, открыватели того самого второго дыхания тоже на месте. Лола, Андрей, все тут. Не хватает только вас. Добавьте звук своему радиоприемнику и давайте вместе с нами дрейфовать по волнам радиостанции «Азия Плюс» и получать удовольствие. Ну и, кстати, сообщения, ты знаешь, летят к нам. Знаешь, у нас есть постоянный слушатель Софет, он у нас водитель такси.
1: Конечно.
2: И отправляет нам прекрасные осенние виды города Душанбе. Смотри, уже, мне кажется, местами где-то деревья стали уже так немного желтеть. И это всегда очень красиво выглядит. Люблю осень, Душанбе.
1: Согласна. Очень красивое время года. Я, кстати, пока тебя не было, все время говорила про осень. Вот как-то так получилось.
2: Только про осень говорила.
1: Или погода такая. Не только, но вот очень много. И, кстати, пыталась реабилитировать это время года, потому что многие считают, что это унылая пора.
2: Нет.
1: Да, несмотря на то, что отчаяние очарование.
2: Я так думал, когда учился в школе. Я думал, это время, когда заканчиваются летние каникулы. Сейчас я жду с нетерпением осень. Да.
1: Я тоже осень очень люблю. И на самом деле, действительно, очень красиво. И, кстати, фото, которое Софет нам скидывает, тоже действительно очень красивое. Спасибо вам большое, Софет.
2: Да, осень, тебя осень люблю. Так что да, друзья, мне кажется, в этом году осень пришла как-то по расписанию. Уже на улице комфортнейшая температура. Да, местами бывает немного жарковато, но все равно вот чувствуется уже тот самый осенний вайб. Не знаю, я уже его почувствовал. Не знаю, как ты, Лола, кстати.
1: Я уже потихоньку начинаю. Я вот в предвкушении, вот
2: еще не до конца осени. Кстати, знаете, такое ощущение, Лола призывает к нам дождь и другую погоду, когда говорит вот руками. Я не знаю, что за движение это интересное.
1: Я люблю жестикулировать. Ну, эмоциональный человек,
2: классно.
1: Что сделать? Поэтому, да, когда
2: мне
1: я
2: кажется,
1: говорю,
2: твои эмоции
1: хочется,
2: и твои руки уже, мне кажется, подгребают уже поближе к Душанбе облака с дождем.
1: Если бы это так работало, ты знаешь, все было бы сейчас по-другому. Вот, к сожалению, не подгребают иногда то, что хотелось бы. Но да ладно, мы же не об этом. Вот похолодание...
2: Мы о деньгах, да, Лола.
1: Да, я об этом тоже. Похолодание будет. Вот ты знаешь, в конце недели еще вспомним с тобой и поговорим об этом обязательно. Да, потому что вот уже осенняя погодка, действительно, она вот потихонечку.
2: Заглянет нам в гости.
1: Но будет, да.
2: Супер, друзья, супер. Ну, осенью, самое, по-моему, теперь мое любимое время года. Ну, а мы, друзья, идем вперед. Вернемся мы после коротенькой паузы, видимо, музыкального трека. Вернемся и обсудим что-то интересное. Кстати, поговорим про один фильм, который сейчас тоже набирает обороты и, знаете, так, кардинально отличается от того жанра, который сейчас есть. Так что об этом фильме поговорим более подробно уже после небольшой паузы.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Иксельро туме хариву туфаро азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро дар сомай Иксель Энерджи нухта Азия бахкайтир. Вайо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб ва шахри истихомат барахами 94-700-727-727 равон кун. Бахтадро бисанч ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Харузи джума суати 19 дар эфири радиои мо суати Иксель Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурдас. Он ро аз дас наде.
5: Мазаҳои навишев бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз дас наде. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
6: Радио со вкусом Востока.
7: Азия Плюс.
6: Радио Азия Плюс.
8: Ты видела этот фильм?
9: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
8: Стоп, не говори дальше.
10: Осторожно, спойлер.
9: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
11: Ну что, дорогие друзья, сегодня мы отправляемся покорять южнокорейское кино. Да, может быть, вы захотите посмотреть, может быть, вы уже любите южнокорейские фильмы, но сейчас они прям, знаете, на подъеме хорошем. Если вам, друзья, кстати, кажется, что современные фильмы стали слишком медленными, вот кино, где передохнуть вам просто не дадут. Вот об этом фильме мы сегодня поговорим. Кстати, в прокат вышел фильм под названием «Надежда», новый фантастический боевик южнокорейского режиссера Нан Хон Джина, известного по фильму «Преследователь» и «Вопль», друзья. Mm-hmm. Более подробно расскажем прямо сейчас.
12: Ну, видимо, все это хорроры, судя по названиям, да, хотя я не смотрела, ну и не только. Ни тот, ни другой.
11: Тут очень ответвлений интересных.
12: Да, ну вот «Надежда», хотела я сказать, дает надежду,
11: да.
12: Потому что, ну, вроде как...
11: Умирает,
12: да,
11: она последняя.
12: Немножечко другое название. А вообще картина длится больше 2.5 часов. Звучит, да, пугающе,
11: обнадеживающе звучит.
12: Да, авторы утверждают, что скучать времени практически не будет. История начинается в небольшом корейском городе, ну, конечно. Охотники mm-hmm. находят странным образом убитую корову и предполагают все, что угодно, от тигра до динозавра. Но, видимо, всегда есть какое-то «но».
11: Но. Да, очень скоро выясняется, что по городу действительно бегает огромное и крайне агрессивное существо. Оно крушит дома, машины и нападает на людей. А вот основные силы полиции в это время заняты лесными пожарами, поэтому разбираться с происходящим приходится небольшой группе героев. Но ну, если да, вы думаете, что дальше будет обычный фильм в стиле «Люди против монстров», та-та-та, не спешите, друзья. Вот так вот, друзья. «Надежда» постоянно меняет жанр.
12: Удивительный
11: вот
12: фильм получается. Сначала это почти фильм ужасов, где вообще ничего не понятно, кто или что преследует героев. Потом начинается практически непрерывный боевик, потому что там и машины разбиваются, и здания разваливаются, и люди стреляют, бегут. В общем, какая-то суматоха. Затем история неожиданно превращается то в комедию, то в социальную драму. А потом снова началось. Потом начинается практически непрерывный боевик, потому что там и машины разбиваются, и здания разваливаются, и люди стреляют, бегут. В общем, какая-то суматоха. Затем история неожиданно превращается то в комедию,

0: актуальным это фильме.
1: Еще бы, конечно.
0: Есть, правда, спорный момент, сами монстры.
1: Да, несмотря на огромный бюджет, некоторые спецэффекты выглядят так, будто приехали прямиком из кино 2000-х. Зато движение существ сделали необычным. Одно двигается почти как человек, а вот другое как очень-очень быстрое животное. Монстры обладают массой, инерцией, врезаются в предметы и буквально не успевают тормозить.
0: Да.
1: А еще фильм неожиданно много шутит.
0: Да, главные герои здесь совсем не похожи на классических невозмутимых спасателей мира. Они практикуют, кричат, ошибаются, делают глупости, именно поэтому выглядят более живыми. Фильм постоянно смеется и над героями, и над привычными клише боевиков в том числе. При этом динамика почти не останавливается, дорогие друзья. Вот что самое интересное в этом фильме.
1: Персонажи стреляют на ходу, спорят во время погони, выполняют какие-то трюки, а в коротких перерывах между драками умудряются еще и перекусить. В общем, это тот случай, когда во время фильма телефон можно даже не доставать. Вы просто не успеете это сделать. Конечно, к «Надежде» есть вопросы. Местами нелогичный сюжет, странные спецэффекты, довольно специфический юмор и внушительный 2.5 часа хронометража.
0: Ого! Но главное достоинство фильма в другом, друзья. Оно даже не пытается быть спокойным и серьезным. Его задача — развлечь зрителя, удивить, выдать максимальную такую концентрированную дозу экранного безумия. Так что, если вам хочется фильма, где постоянно кто-то бежит, стреляет, взрывает, убегает от монстра и через 10 минут уже сам гоняется за этим монстром, возможно, «Надежда» как раз тот самый вариант. Ну, «Надежда», наверное, это все-таки русская адаптация названия картины, друзья. Я думаю, в корейском каком-то языке фильм звучит по-другому, но тем не менее, хотя кто знает.
1: Ты думаешь, я, что если на корейском «Надежда», удивлюсь. Да, так и будет, да, «Надежда», но чтобы уж понятно.
0: Я думаю, что, наверное, сделали для прокатчиков, чтобы было более-менее понятно, но кто знает, дорогие
1: друзья.
0: Вот ты
1: знаешь, я про южнокорейские фильмы не очень много, честно говоря, знаю. Да. Единственное, знаю, что последнее
0: время...
1: У нас
0: их любят.
1: Да, их действительно полюбили за то, что там интересные какие-то сюжеты, там постоянно какое-то движение.
0: Да.
1: А еще я знаю, что вот режиссеры из Южной Кореи, они как раз и знамениты тем, что часто смешивают то, что, казалось бы, в других фильмах, ну, невозможно смешать.
0: Да, согласен,
1: там может быть
0: правда.
1: И ужасы, и комедия, и тот же действительно какой-то социальный момент, и вообще все, что угодно. То есть там прям все-все-все в одном
0: если
1: фильме.
0: Если бы про нас бы с тобой сняли, или про радиоведущих бы сняли картину «Корейцы», да, в Южной Корее, наверное, мы бы с тобой сначала говорили в эти прекрасные микрофоны, а потом бы этими микрофонами дубасили бы монстров.
1: Да,
0: понимаешь?
1: Или вот друг
0: так,
1: друга,
0: друзья.
1: Тут уж как пойдет.
0: А вам не надо подкидывать сейчас свои идеи корейским
1: режиссерам
0: и сценаристам. Зачем, Лола? В общем, корейское кино рулит сейчас, друзья, и вдруг, если хотите посмотреть вот что-то подобное, боевик с монстрами, инопланетянами и всем остальным, то вперед.
1: Когда, кстати,
0: «Надежда»
1: выйдет
0: вас ждет.
1: Или уже вышел?
0: Уже
1: фильм?
0: Вышла картина, значит, причем это произошло уже 10 числа, насколько я помню, и уже, в принципе, где-то можно найти данную картину или прочитать, или трейлеры посмотреть, чтобы убедиться, что я хочу реально это посмотреть.
1: В общем, друзья, если у вас есть желание, а главное, есть свободное время,
0: да,
1: вот как 2.5 часа
0: каких-то жалких.
1: Да, всего лишь, навсего. То вот вам, пожалуйста, есть возможность у вас занять это самое.
0: Ага, да, это будет покруче, чем корейская морковка, дорогие друзья.
1: Однозначно.
0: Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем небольшую остановку, слушаем музыку в эфире «Азия Плюс» и возвращаемся. Мы тоже совсем уже скоро и продолжим наше общение.

0: обизулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию по депозиту и стеклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите. Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с «Эмин Сармуя».
4: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلامه 41-41.
5: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 72-72.
6: Как ты оскуфился?
7: Не понял. Да закрой уже свой гештальт.
6: Не поняла.
5: Понимать, знать и применять. Все это «Мастер слова».
8: О, да, друзья, собирается компания людей, и как-то хочется начать разговор. С чего же начать-то, дорогие друзья? Сегодня предлагаем универсальные фразы, которые помогут заполнить неловкую паузу и в целом даже, возможно, начать общение. При общении с хорошими знакомыми людьми паузы в разговоре редко бывают неловкими, ведь молчание можно прервать легко шуткой, смехом или любым вопросом. А вот как быть, если человек совершенно вам не знаком, дорогие друзья? Вот в этой ситуации эти фразы вас могут выручить.
9: Да, и начнем с самой распространенной, наверное, все-таки простой фразы. Где-то, если увиделись, собрались, вот можно сказать, я здесь впервые, а вы? Ну или наоборот, я здесь очень часто бываю, а вы? Это вроде такой нейтральный вопрос, который можно задать практически в любой ситуации. Ответ собеседника подскажет, как продолжить беседу. Например, вы можете провести мини-экскурсию по какому-то выставочному залу, например, который хорошо изучили, а собеседник, возможно, пришел вот туда впервые. Ну или спросить, какие напитки стоит попробовать, если вы где-то находитесь в кафе, ресторане, где он часто бывает, а вот вы, предположим, нет.
8: Знаешь, какая неловкая ситуация будет? Вы здесь впервые? Да, и я тоже. И все, и ставьте сюда.
9: И закончился, разговор. Ну что ж, мне
8: хотя повезло. И здесь, мне кажется, тоже можно найти почву для общения. Главное – начать. А еще, друзья, а здесь красиво, правда? Этот вариант предыдущего вопроса подойдет. Любая фраза об окружающем пространстве. Здесь удивительные цвета. Какой интересный тут аквариум. Как приятно здесь пахнет выпечкой и так далее и тому подобное. В общем, а вот что вас отталкивает или бесит? Уместно говорить не нужно. Вообще, мне кажется, в принципе, говорить только о чем-то хорошем. Тем более, если вы с этим человеком только познакомились. Говорите только о хорошем, и таким образом, я думаю, построится как-то ваше общение. Будет тоже неплохо. И следующая фраза.
9: Еще, есть такой фраза-вопрос. Мы могли видеться раньше? Да, и частенько ведь люди спрашивают, а где-то я вас видел уже, где мы могли видеться раньше?
8: Да, вот там, вот около отделения милиции.
9: Хорошо, что не на доске это сказал, той самой, где вас разыскивает милиция. Но нет, друзья, это все наши шутки. Опять же, дальше просто можно спросить о любом месте, о каком-то запоминающемся мероприятии, где вы действительно могли бы встретиться с учетом, предположим, рода занятий человека. Например, можно упомянуть какую-то конференцию профессиональную, да, какую-то встречу. Или, может быть, вы в одной сфере находитесь, у вас тоже есть вот то самое место, где вы могли пересекаться.
8: Да, кстати.
9: Или даже какой-то концерт, он тоже может быть как раз тем самым местом, где вы могли встретить вот вашего собеседника.
8: Где-то я вас видел. Это не конференция проктологов. А, нет, ошибся. Кстати, есть еще, смотри, вот еще одна фраза такая. Что вы думаете о? В отличие от предыдущего вопроса, вопрос задается не наугад. Собеседник точно знает, о чем идет речь. Попробуйте заговорить о любом событии, актуальном для вас и вас обоих, например. Например, как вам презентация? Мне показалось, что там очень много интересных идей. А вам? Или что вы думаете о выставке в целом? Выслушав другого, можно согласиться или рассказать о том, что почему вы думаете иначе. В любом случае, тема для разговора уже будет. И кто знает, куда вас заведет этот разговор.
9: Да, еще есть хорошая фраза, например, какой у вас оригинальный кулон? Ну или там, предположим, кольцо, в принципе. Хотя, ты знаешь, я думаю, что это только для девочек подходящая фраза. Вот ну, странно будет, знает. Если один мужчина другому скажет, какой красивый у тебя кулон. Еще страннее, что у мужчины будет какой-то действительно
8: нет,
9: кулон.
8: Нет, ну, ты знаешь, не обязательно кулон должен быть. Может быть, какая-то шляпа интересная, не знаю, да. Трость.
9: Ага. Заколочку, предположим, тоже.
8: Почему бы и нет?
9: Для галстука, конечно,
8: да.
9: Я имею в виду. Конечно,
8: я так и подумал.
9: Да. Нет, ну, друзья, опять же, наши шутки, но вообще, если вы сделаете какой-то комплимент человеку, это, конечно же, огромный плюс.
8: Росток
9: он может поддержать, да, любую беседу сразу после знакомства, когда вы уже знаете вот хотя бы имя человека, если еще нет общих тем для разговора, но вот сказать что-то приятное, это вообще отличный способ наладить контакт. Поэтому помните лишь о том, что комплимент не должен быть слишком личным, ну или каким-то двусмысленным, ну или касаться, конечно, особенностей внешности собеседника, потому что вы никогда не знаете, как в таком случае он отреагирует.
8: Абсолютно верно. Но мне кажется, вот следующая фраза растопит лед и сразу завяжется беседа, 100%. Расскажите подробнее о вашей профессии, мне всегда было интересно. О, как! А дальше уточните, что именно вам хотелось бы узнать.
9: И вот тут
8: да,
9: можно
8: конечно.
9: Вспомнить про прокто.
8: Да, почему бы и нет? Ну и спросить о чем-нибудь очевидном, само собой. Например, учителю может задать вопрос, не устает ли он в этих в своих заботах. Ну и, конечно же, дизайнеру. Нужно ли в его профессии уметь рисовать, к примеру говоря. И так далее, и тому подобное. То есть сначала начните с простого, а там уже куда вас заведет беседа?
9: Да.
8: Это уже будет интересно.
9: Это будет действительно интересно. Но вот что вы посоветуете почитать по этой теме? Есть вот такой вопрос хороший. Правда, он подойдет, конечно же, если это какая-то тематическая встреча, я думаю. Ну или можно адаптировать вопрос, например, что можно посмотреть, где
8: да,
9: можно побывать.
8: Конечно.
9: Вот тогда, да, действительно, очень будет здорово. Такой вот профессиональный ответ можете получить. Попросить совета тоже, кстати, вариант. Можно наладить таким образом контакт с собеседником. Так вы покажете, что уважаете другого, цените его мнение. Ну и для вас такой поворот разговора тоже может быть полезным, потому что есть шанс узнать что-то новое по какой-то конкретно интересующей вас теме.
8: Почему бы и нет? А еще одна фраза. Как вы думаете, что нас сегодня ждет? Если получите ответ, что сегодня будет очень скучная программа, в принципе, можно с этим же человеком просто и уйти с мероприятия. Да вообще, эта фраза будет уместной на любом публичном мероприятии, презентации, конференции, тренинге, популярном шоу, показе мод и так далее. Если вы оба здесь, значит, вам не безразлично, что будет происходить дальше. Можно выслушать, что будет, что думает собеседник, спросить, что привело его к таким выводам. Так вы покажете интерес к его взглядам и найдете тему для похожего или схожего разговора, или какие-то схожие интересы, может быть, где-то всплывут. В общем, тоже довольно простая и действующая фраза. Ну и напоследок.
9: Да, напоследок фраза, ну, которая, как мне кажется, вот если вам кажется, то вам не кажется. Ну, в общем, судить вам. Иногда приятно помолчать, правда? Но вот эта фраза может превратить неловкую паузу в какой-то короткий перерывчик, который совсем не мешает общению. Ведь совсем не обязательно видеть молчание, повод смущаться и нервничать. Тишина тоже может быть естественной частью разговора. Просто в таком случае, мне кажется, что и не нужно эту самую фразу говорить. Если ты просто хочешь помолчать, то, в принципе, можно это сделать.
8: Знаешь, мне кажется, интересно, если ты вот задал вопрос, а человек молчит и не отвечает, и ты вдогонку говоришь следующее. Да, иногда приятно помолчать, правда ведь?
9: Да, да.
8: Сам себе сказал и помолчал.
9: Вот здесь, да.
8: Да, друзья, но фразы были, мне кажется, здесь фразы очень хорошие и универсальные, которые вы можете использовать для начала какого-то интересного общения. Чего бы и нет.
9: Согласна. А у нас, кстати, с тобой общение уже как раз завершается. Чего бы это? Потому что очень быстро пролетело время, и вот уже третий час нашего второго дыхания подходит к концу. Поэтому, друзья,
8: вот в чем дело.
9: В хорошей компании, как известно, время летит незаметно, и сегодня у нас, несмотря на то, что понедельник, время тоже пролетело буквально на раз. Поэтому, друзья, желаем вам просто потрясающего понедельника. Пусть вторая половина этого дня принесет вам максимум энергии, и все трудности пускай исчезают сами собой. Хорошего настроения, само собой, тоже вам желаем. И напоминаем, что встретимся с вами уже завтра, в это же самое время.
8: О, да, друзья, вот наше общение, да, подходит к концу, но это временно. Это временно абсолютно, потому что завтра присоединимся снова и продолжим открывать то самое второе дыхание. На сегодня все, друзья. Пока-пока и удачи вам.
6: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Оси звучит ярко. Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Мигрантов в России призвали не вступать в контакты с подозрительными группами. Сотрудники мэрии Душанбе и журналисты посетили Рагунскую ГЭС. В республике снимут фильм о легендарном музыканте Борбадзе Мирвази. Дональд Трамп объявил о создании сил искусственного интеллекта. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка, ваш успех.
3: Осень в динамиках звучит лучше.

چون هدیه تاریخ با بخت ملت، این مرد شریف امام علی رحمان است.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ох, чи хуб ки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Ором, азизам, илоҷаш ҳаст. Аллервик, раҳоёбии зуд ва бехавф аз аллергия.
1: Зуд, яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехавф аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис. Из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра.
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
8: Анатис.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: KDDK «Бамбалео». Трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно, перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: саяси радиосо атар тоҷикистон 15
1: дар бораи фарух шунидед бонкаш ба вай 1 млн дод
2: ман шунидам ки вай ба дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард
3: кадом миллион кадом дубай ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд
4: қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ эсхата бонк барои наздикон
1: ҳамаш дар эсхата онлайн
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Сборная страны выиграла 8 медалей на Кубке мира по самбо. Мигрантов в России призвали не вступать в контакты с подозрительными группами. В Таджикистане снимут фильм о легендарном музыканте Борбади Марвази. Далее подробности этих и других событий. Сборная республики завоевала 8 медалей на Кубке мира по самбо, который прошел в Душанбе на минувших выходных с участием 200 самбистов из 14 стран. Помимо классического, спортивного и боевого самбо, медали также были разыграны в дисциплине самбо среди слепых и слабовидящих атлетов. У нашей команды 2 золота, 2 серебряные и 4 бронзовых наград. Следующим турниром в международном календаре станет чемпионат мира, который пройдет в начале ноября в Узбекистане. Представительство Министерства труда Таджикистана в России призвало граждан страны и трудовых мигрантов соблюдать осторожность при использовании соцсетей и мессенджеров. По данным представительства, некоторые запрещенные группы и организации пытаются вовлечь граждан в незаконную деятельность через соцсети, мессенджеры и другие каналы связи. Для этого могут использоваться различные предложения, ложные обещания, просьбы перевести деньги или оказать помощь. Гражданам рекомендуют не вступать в контакт с незнакомыми людьми и группами, не отвечать на призывы к участию в незаконной деятельности, не переводить деньги неизвестным лицам и организациям и не распространять материалы экстремистского или террористического характера, так как это может повлечь уголовную ответственность. В рамках развития внутреннего туризма организован маршрут «Душанбе-Рагон». Его участники из числа сотрудников мэрии Душанбе, ветеранов труда и представителей средств массовой информации посетили Центральный историко-культурный музей города Рагона, где ознакомились с историей и культурными традициями региона, а также с археологическими памятниками, включая Камари-Мугул и Калай-Куфар. Еще одним пунктом маршрута стала Рагунская ГЭС, один из крупнейших энергетических проектов страны, строительство которого началось еще в 1976 году. Участники также осмотрели территорию вокруг водохранилища ГЭС. Как отмечают организаторы, мероприятие является частью серии внутренних поездок по поручению председателя города Душанбе. Ранее были организованы маршруты в Бальджуван, Нурак, Рамит, Искандар-Куля, также в Куляб. Президент США Дональд Трамп объявил о создании сил искусственного интеллекта, сообщает Axios. Он заявил, что американское правительство ни в коем случае не будет препятствовать или сдерживать развитие искусственного интеллекта. При этом Трамп отметил, что случаи неправомерного использования искусственного интеллекта будут выявляться с помощью уже существующей системы уголовного и гражданского правосудия. Между тем, заявление Трампа прозвучало на фоне растущих общественных опасений по поводу безопасности искусственного интеллекта и призывов представителей крупнейших компаний к более строгим мерам регулирования. Генеральный директор SpaceX Илон Маск и другие призвали замедлить развитие искусственного интеллекта на фоне роста возможностей таких систем. В Таджикистане начнут снимать художественный фильм о Борбади Марвази, одном из выдающихся музыкантов эпохи сасанидов. Картина получит название «Борбад. Судьба музыканта» и будет полностью снята в республике. Режиссером и продюсером картины выступит Рустам Сатурзуда. Основные съемки планируется провести в исторических и культурных местах Худжанда, Бальджавана и Гисара, а также в павильоне «Таджикфильма». Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

Восточное. Радио Азия Плюс. Сурудинау ихсоси ошно дар колабитоза аст. Сурудинау дар Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Нитро Енерджи харида, яке асе сертификат робама благи газор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Нитро Енерджи, дар сомони Нитро нухта тиджей бакайт гир, вайо онро, тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шахрезист баракамид 93-959-4-0 фирист. Иқдом харузи джумуа, дар радиои мо суати 19-уси баргузор мегардад. Муфасал дар сомони Нитро нухта тиджей, як зарфча, як имконят. Онро аз дас надей.
3: Vamos no

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفن اداره رکلاما 41 41.
1: تنسی سنانی Азия Плюс.

0: приоткрывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Если ваш малыш способен 10 раз подряд открыть и закрыть шкафчик, бросить одну и ту же игрушку или попросить одну и ту же сказку, то не спешите думать, почему он все время повторяет. Может быть, с ним что-то не так? Для ребенка это абсолютно нормально, ведь это для него обучение. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Повторяя свои действия снова и снова, малыш проверяет, что же произойдет. Это значит, что ребенок изучает причинно-следственные связи, тренирует внимание, координацию и постепенно учится контролировать свои действия. Есть еще одна важная причина – это чувство безопасности. Знакомые действия и повторяющиеся ритуалы помогают малышу понимать, что будет дальше. Поэтому любимая сказка перед сном может звучать хоть каждый вечер, и это вовсе не одно и то же. Родителям не обязательно каждый раз придумывать новую игру. Попробуйте просто добавить к привычному действию маленькое изменение. Ребенок снова складывает кубики, спросите, а какой кубик будет следующим, красный или желтый? Если он бросает мяч, то предложите бросить его в корзину. Так вы берете интерес малыша к повторению и превращаете его в возможность для развития. И в следующий раз, когда ваш малыш в очередной раз скажет «Еще!», попробуйте услышать за этим не каприз, а любопытство. Малыш просто хочет понять, как устроен этот мир. Пусть ваш малыш каждый день совершает большие и маленькие открытия. Ну а чтобы ему было комфортно, используйте подгузники «Софт Премиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Софт Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Софт Премиум» – выбор заботливых родителей.
3: «Хамсафари суб». Шарики коро тиджорат. Хамрахи шом. Дар хамаджо. Азия плюс.
4: Кто на куражах, скажите мы?

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است. سلیمی تهرانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шуром антагони азиз. Бинобай тил агенти обуҳавошиносӣ Тоҷикистон абои шом кам абри бевориш аст. امشب در خروخ 13 درجه، در خوجند 18 درجه، در بختر 18 درجه، در دوشنبه و ناحیه های توبه جمهوری ابو امشب 20 درجه گرم است. در همگون عوضی هوا با شما تعبی بالیدار زمانده.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия Плюс». Бару еще не дан. «Азия Плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: میتونوی افتاب وقتی که روزی نو سر میشود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پای اونها میشورد آناتیس مجروی چشمه کوهی رو از قله ها تا قلب های شما میبرد رسونیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
4: تلفن تماس 8484 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
5: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Сутыму Улугзода предлагают присвоить звание Героя Таджикистана. Мигрантов России призвали не вступать в контакты с подозрительными группами. За ложную рекламу в республике грозит 5 лет лишения свободы. Молодые дизайнеры страны проходят стажировку на одном из ведущих предприятий Китая. В Таджикистане снимут фильм о легендарном музыканте Борбади Марвази. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Окибат Манзели Мо. Води Хамушон Аст. Холио Гулгула Дар Гунбаде Афлак Андаз. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
0: Азия Плюс.

0: саҳар соат дар Тоҷикистон 17.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В Таджикистане сегодня в 15:48 произошло землетрясение. Толчки ощущались в Харуге, в Душанбе. Об этом Азия Плюс сообщил начальник пресс-центра комитета по ЧС Ориф Нозимьон. Эпицентр находился в 98 километрах к северо-востоку от Харуга и в 323 километрах к юго-востоку от Душанбе. Сила землетрясения в эпицентре составила 4 балла. В Харуге подземные толчки ощущались силой 2-3 балла, в Душанбе 2 балла. По предварительным данным, в результате землетрясения разрушений пострадавших не зафиксировано. Подземные толчки ощущались также и в соседнем Узбекистане. Народному писателю Султиму Улугзода предложили присвоить звание Героя Таджикистана, создать музей и научный центр его имени, а также учредить премию для молодых исследователей и подготовить 20-томное собрание сочинений и установить его бюст. Об этом заявил председатель Совета писателей страны Низом Кусим на мероприятии, посвященном 115-летию Султима Улугзода. Также звание Героя Таджикистана предложили присвоить Абдулкасыму Лахути. Джело Гульназарзода, ректор Международного университета иностранных языков имени Султима Улугзода, заявила, что на базе университета необходимо создать центр улугзодоведения и перевода наследия Султима Улугзода. Молодые дизайнеры Таджикистана проходят учебно-практическую стажировку на базе компании Dian Group, одного из ведущих предприятий китайской швейной индустрии, производящей классическую мужскую и женскую одежду для международных фэшн-брендов. Дизайнеры ознакомятся с современными производственными процессами, технологиями и организацией работы предприятия. Это позволит молодым специалистам получить международный опыт, который в дальнейшем может способствовать развитию отечественного производства, созданию конкурентоспособных брендов и продвижению продукции «Made in Tajikistan». Представительство Министерства труда страны в России призвало граждан республики и трудовых мигрантов соблюдать осторожность при использовании соцсетей и мессенджеров. По данным представительства, некоторые запрещенные группы и организации пытаются вовлекать граждан в незаконную деятельность через соцсети, мессенджеры и другие каналы связи. Для этого могут использовать различные предложения, ложные обещания, просьбы перевести деньги или оказать помощь. Гражданам рекомендуется не вступать в контакт с незнакомыми людьми и группами, не отвечать на призывы к участию в незаконной деятельности, не переводить деньги неизвестным лицам и организациям и не распространять материалы экстремистского или террористического характера, так как это может повлечь за собой уголовную ответственность. Управление МВД по городу Душанбе напоминает гражданам об уголовной ответственности за распространение ложной рекламы. Отмечается, что умышленное предоставление рекламодателям ложной информации о товаре, работе или услуге, а также об их производителях или продавцах, совершенное из корыстных побуждений, признается преступлением. За такое деяние предусмотрена уголовная ответственность от штрафа до лишения свободы сроком до 5 лет. В связи с этим граждан призывают при размещении или рекламе товаров, продукции и других услуг в социальных сетях и на иных средствах массовой информации обязательно предоставлять достоверную и точную информацию. В республике начнут снимать художественный фильм о Борбазе Марвази, одном из выдающихся музыкантов эпохи сасанидов. Картина получит название «Борбаз. Судьба музыканта» и будет полностью снята на территории республики. Режиссером и продюсером выступает Рустам Сатурзуда. Основные съемки планируется провести в исторических и культурных местах Худжанда, Бальджуване и в Гисаре, а также в павильоне «Таджикфильма». Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер. Гармию осоиш бахар як хонадон.

Мюллер истесол кунандай муваффак иддару Тереза аз профилхой босифат ва уствор. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биор.
2: Модар Джон, чи хелаш дурост аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفین داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: Мазагой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсат ро аз даст наде. Танхо дар KFC.
6: Шунидет? Ин садои пардохти насли навас. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
7: Рақами телефони идораи реклама
8: 41 41.
9: Суродинал дар Азия Плюс.

0: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Temper City – Self-Aware. Песня о том, как чрезмерная осознанность иногда мешает просто влюбиться. Герой слишком много анализирует чувства и заранее боится будущего. Меньше анализа, больше музыки. Добавьте звука и наслаждайтесь хитом.

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна, Авзолятру Эхсосному.
1: Салам шалом, антагони азиз. Бинобай тилу агентии обухаво шеноси Тожикистон, а войшом кам апри бивориш аст. Имшаб дар Хорух 13 дараджа, дар Хуҷанд 18 дараджа, дар Бохтар 18 дараджа, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 20 дараджа гарм аст. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Осень в Динамик

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Обсуждая те или иные проблемы детей, я часто слышу от родителей такие слова, как «она с детства такая», «он всегда был таким молчаливым, необщительным» и так далее. Думаю, вы тоже это слышали, а может даже вы и сами когда-нибудь говорили о себе «я просто такой человек». А теперь давайте подумаем, действительно ли мы рождаемся уже со своим характером. Давайте разберемся.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: На самом деле, характер – это не готовая программа, которую мы получаем при рождении. У каждого человека есть темперамент. Кто-то с детства активный и эмоциональный, а кто-то спокойный, осторожный, чувствительный. Но характер формируется постепенно. На него влияет семья, воспитание, отношения с родителями, окружающая среда, культура, жизненный опыт и, конечно, собственный выбор человека. Например, один ребенок растет в семье, где его мнение уважают. Он имеет право говорить, что ему нравится, а что нет. В среде, где ребенок не боится выражать свое мнение и чувство, постепенно формируется уверенный в себе человек. Рассмотрим и другую картину, где ребенок постоянно слышит следующие слова: «Не спорь, сиди тихо, что люди скажут, старших надо слушаться». В такой среде он тоже учится, но немного другому. Не выражать себя, подстраиваться под других, угождать всем, чтобы заслужить внимание. Внимание и любовь, и готовы терпеть многое, жертвуя собой. И вот они вырастают. Один говорит: «Нет, мне это не подходит», а другой мучается даже тогда, когда хочет сказать простое «нет». Получается, характер формируется не только из того, что нам говорили. Он формируется еще из того, как мы научились реагировать на происходящее. Но есть хорошая новость. Характер – это не приговор. Да, взрослому человеку гораздо сложнее изменить привычные реакции, но возможно научиться быть менее тревожным, более уверенным, спокойнее реагировать на критику, устанавливать границы и просить о помощи. Иногда человек говорит: «Я такой с детства». А я бы спросила: а вам действительно нравится этот ваш характер? Или когда-то он просто помогал вам выжить и приспосабливаться? Потому что некоторые наши черты когда-то были необходимы, но то, что помогало нам в детстве, совсем не обязательно должно управлять нашей взрослой жизнью. Характер формируется годами, но взрослый человек получает еще одну возможность – постепенно стать автором собственного характера. Желаю вам, дорогие слушатели, быть автором и смело выражать свое мнение и бороться за себя. На этом все. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона идора реклама. Чилюяк, чилюяк. Осень в динамиках звучит лучше.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Если ваш малыш способен 10 раз подряд открыть и закрыть шкафчик, бросить одну и ту же игрушку или попросить одну и ту же сказку, то не спешите думать, почему он все время повторяет. Может быть, с ним что-то не так? Для ребенка это абсолютно нормально, ведь это для него обучение. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Повторяя свои действия снова и снова, малыш проверяет, что же произойдет. Это значит, что ребенок изучает причинно-следственные связи, тренирует внимание, координацию и постепенно учится контролировать свои действия. Есть еще одна важная причина – это чувство безопасности. Знакомые действия и повторяющиеся ритуалы помогают малышу понимать, что будет дальше. Поэтому любимая сказка перед сном может звучать хоть каждый вечер, и это вовсе не одно и то же. Родителям не обязательно каждый раз придумывать новую игру. Попробуйте просто добавить к привычному действию маленькое изменение. Ребенок снова складывает кубики, спросите, а какой кубик будет следующим, красный или желтый? Если он бросает мяч, то предложите бросить его в корзину. Так вы берете интерес малыша к повторению и превращаете его в возможность для развития. И в следующий раз, когда ваш малыш в очередной раз скажет «Еще!», попробуйте услышать за этим не каприз, а любопытство. Малыш просто хочет понять, как устроен этот мир. Пусть ваш малыш каждый день совершает большие и маленькие открытия. Ну а чтобы ему было комфортно, используйте подгузники «Сов Премиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.
3: Ин марзубум хазоруяк асрор дорад. Вахам хазор кисаи ношунида. Аз тарих у фарханг то иктисоду фановари хой навтарин дар як гуфтор. Раузана бачин дар Азия Плюс.
4: Салом шнавандагони азиз. Сафари худро бачин и дома медием. Дар студия Манижан Вари. Ханус дах понздах совпеш забони чини дар Таджикистон як интихоби гайри одди ба назар мерасид. Иероглифхо, талафузи ношинос, низоми тамоман дигари хат. Тахсил дар чин бошад, барои бисёре аз хаткунандагони мактаб як дурнамои хеле дур менамуд. Имрӯз бошад, ваз тамоман дигар аст. Шумораи бештари ҷавонон ҳанӯз пеш аз дохил шудан ба донишгоҳ ба омӯзиши забони чинӣ оғоз мекунанд. Чаро? Чин ба яке аз шарикони муҳими иқтисодии кишварҳои Осиёи Марказӣ табдил ёфтааст. Ширкатҳои чинӣ ва корхонаҳои муштарак дар соҳаҳои сохтмон, энергетика, саноат, савдо, логистика ва телекоммуникатсия фаъолият мекунанд. Ва мутахассисе, ки на танҳо касби худро медонад, балки забони чиниро ҳам аз худ кардааст, имкониятҳои бештар пайдо мекунад. Муҳандис, иқтисодчӣ, тарҷумон, мутахассисони логистика ё менеҷере, ки забони чиниро медонад, метавонад дар лоиҳаҳои байналмилалӣ талаботи бештар дошта бошад. Аз ҳамин сабаб, забони чинӣ имрӯз дигар танҳо як шавқу ҳаваси ҷолиб нест, балки ҳамчун сармоягузорӣ ва касбу кори оянда қабул мешавад. Дар баробари таваҷҷӯҳ ба забон, шавқ ба таҳсил дар чин меафзояд. Донишгоҳҳои чин ба рушди илм, технология ва барномаҳои байналмилалӣ аҳамияти зиёд медиҳанд. Дар миёни донишгоҳҳои маъруфи ин кишвар метавон донишгоҳи Синхуа, донишгоҳи Пекин, Фудан ва Шанчжаи Ҷаотонгро ном бурд. Аммо барои донишҷӯёни Тоҷикистон боз як омили муҳим вуҷуд дорад. Имкони гирифтани стипендия. Дар чин барномаҳои давлатӣ ва донишгоҳҳои дастгирии донишҷӯёни хориҷӣ амал мекунанд. Баъзе аз онҳо метавонанд хароҷоти таҳсилу зистро пешонанд ва инчунин кӯмак пулии ҳар моҳаро пешбинӣ кунанд. Ин имкон медиҳад, ки таҳсил дар хориҷ барои бисёре аз оилаҳо дастрас гардад. Аммо таҳсил дар чин танҳо гирифтани диплом нест. Ин имкони омӯхтани забон, шиносоӣ бо фарҳанги дигар, гирифтани таҷрибаи байналмилалӣ ва беҳтар дарк кардани кишварест, ки робитаҳои иқтисодӣ ва инсонии Тоҷикистон бо он то рафт бештар мешаванд. Ҳамин тавр забони чинӣ тадриҷан аз як интихоби ғайриоддӣ ба воситаи воқеан муфид барои оянда табдил меёбад. Сомиёни арҷманд, шумо барномаи равзана ба чинро шунидед. Дар барномаи навбатӣ боз ба кашфи чин идома медиҳем, кишваре ки дар он анъанаҳои қадима бо технологияҳои оянда ба таври ҳайратангез дар ҳам омехтаанд.
3: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلاس.
0: تنظیم سنانی آسیا پلاس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده، از کف مده ناموس را.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: سوچنه، وستوچنه، رادیو آسیا پلیوس.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
2: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, funk и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بطبع هیچ مضمون بهزی لبستن نمی آید. خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: Включай яркі краски осені і заряджайся енергією на радіо Азія Плюс.

0: сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.
1: Обугаво дар «Азия Плюс». Сарпарасти бахш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» – авзалятро эхсосному.
2: Салом шумам антагони азиз. Бинобай тилой агентии обухаво шеноси Тожикистон, авойшом кам абри бевориш аст. Имшаб дар Хорух 13 дараҷа, дар Хуҷан 18 дараҷа, дар Бохтар 18 дараҷа, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 20 дараҷа гарм аст. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефонии дорая реклама 41 41.
3: Азия Плюс.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Если ваш малыш способен 10 раз подряд открыть и закрыть шкафчик, бросить одну и ту же игрушку или попросить одну и ту же сказку, то не спешите думать, почему он все время повторяет. Может быть, с ним что-то не так? Для ребенка это абсолютно нормально, ведь это для него обучение. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Повторяя свои действия снова и снова, малыш проверяет, что же произойдет. Это значит, что ребенок изучает причинно-следственные связи, тренирует внимание, координацию и постепенно учится контролировать свои действия. Есть еще одна важная причина – это чувство безопасности. Знакомые действия и повторяющиеся ритуалы помогают малышу понимать, что будет дальше. Поэтому любимая сказка перед сном может звучать хоть каждый вечер, и это вовсе не одно и то же. Родителям не обязательно каждый раз придумывать новую игру. Попробуйте просто добавить к привычному действию маленькое изменение. Ребенок снова складывает кубики, спросите, а какой кубик будет следующим, красный или желтый? Если он бросает мяч, то предложите бросить его в корзину. Так вы берете интерес малыша к повторению и превращаете его в возможность для развития. И в следующий раз, когда ваш малыш в очередной раз скажет «Еще!», попробуйте услышать за этим не каприз, а любопытство. Малыш просто хочет понять, как устроен этот мир. Пусть ваш малыш каждый день совершает большие и маленькие открытия. Ну а чтобы ему было комфортно, используйте подгузники «Совпремиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Хит на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
3: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Обсуждая те или иные проблемы детей, я часто слышу от родителей такие слова, как «она с детства такая», «он всегда».

0: каждого человека есть темперамент. Кто-то с детства активный и эмоциональный, а кто-то спокойный, осторожный, чувствительный. Но характер формируется постепенно. На него влияет семья, воспитание, отношения с родителями, окружающая среда, культура, жизненный опыт и, конечно, собственный выбор человека. Например, один ребенок растет в семье, где его мнение уважают. Он имеет право говорить, что ему нравится, а что нет. В среде, где ребенок не боится выражать свое мнение и чувство, постепенно формируется уверенный в себе человек. Рассмотрим и другую картину, где ребенок постоянно слышит следующие слова: «Не спорь, сиди тихо, что люди скажут, старших надо слушаться». В такой среде он тоже учится, но немного другому. Не выражать себя, подстраиваться под других, угождать всем, чтобы заслужить внимание и любовь, и готовы терпеть многое, жертвуя собой. И вот они вырастают. Один говорит: «Нет, мне это не подходит», а другой мучается даже тогда, когда хочет сказать простое «нет». Получается, характер формируется не только из того, что нам говорили. Он формируется еще из того, как мы научились реагировать на происходящее. Но есть хорошая новость. Характер – это не приговор. Да, взрослому человеку гораздо сложнее изменить привычные реакции, но возможно научиться быть менее тревожным, более уверенным, спокойнее реагировать на критику, устанавливать границы и просить о помощи. Иногда человек говорит: «Я такой с детства». А я бы спросила: а вам действительно нравится этот ваш характер? Или когда-то он просто помогал вам выжить и приспосабливаться? Потому что некоторые наши черты когда-то были необходимы, но то, что помогало нам в детстве, совсем не обязательно должно управлять нашей взрослой жизнью. Характер формируется годами, но взрослый человек получает еще одну возможность постепенно стать автором собственного характера. Желаю вам, дорогие слушатели, быть автором и смело выражать свое мнение и бороться за себя. На этом все. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерцбанк Таджикистан, Шарикин Бах, Шумурубо Сиупан Джумин Солгарди и Стеклоли Давлати Таджикистан Тахният Мегуят. Поян Дабод и Стеклоли Таджикистан.
4: 87/7.
5: این طبق معلومات اخیرین جهانی حصه کلانسالانی با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65.4 فویزی آدمانی از 15 سال بالا خونده و نوشته می توانستند. در طول چند ده سال جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12 فویزی کلانسالانی سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادنکی برخوردار نیستند.
3: Коммерцбанк Таджикистан – фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таджикистан 2200 ё cbt.tj.
1: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия плюс.

0: оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли давлатии Тоҷикистон». Нури Зулол. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио, радио. Азия.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Айова, мы. Песня о моменте, когда отношениям нужна определенность. Либо у двоих есть настоящее мы, либо пора признать, что будущего нет. О чувствах без полутонов. Айова с хитом «Мы».

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке робби хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дилтанго дарвиш. Нусири Хусрав.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: подабарет, баба зиндаги бехтар ва шовиста бирасет. Камерс Бонке Тоджикистон, 22000CBT.TJ. Шарики бахши оҳанги истиқлол, Нури Зулол.
1: Бинакши ватан, пирахан аз хештанам нест.

0: нами. Азия Плюс.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Мадонна и Мартин Гаррикс. «Бизер» – песня о странной любви, которую вроде бы удалось остановить в прошлом, но чувства продолжают возвращаться. Что из этого получилось у Мадонны и Мартина Гаррикса, услышим прямо сейчас.

0: هر روز یه قدم به پیش. Азия Плюс.
1: Смотри вокруг, тут нет таких, как я. Меня можно притянуть, но так просто потерять. Не упускай момент, удиви меня сейчас. Твое тело инструмент, покажи, покажи, что ты можешь делать.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

پنداری همان راهی که پایانش نمی بینم. وطنداریست وطنداریست.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Джоан Саммит, Диволт и Джулия Чёрч. Shades of Blue. История о внутреннем кризисе и попытке заново найти себя. За клубным звучанием здесь скрывается очень личный и эмоциональный текст. Погружаемся в Shades of Blue вместе с

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: تو رنج تحمل نکنی، گنج نبینی، تو شب نرود، صبح پدیدار نگردد. سعدی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. Бонки Имон Интернешнл. Дусти, моляви шуму.
4: Осень в динамиках звучит лучше.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: AVE – «Meet me in the dark» – песня о ночной встрече и сильном притяжении двух людей. В темноте для них будто исчезает все вокруг. Приглушаем свет и добавляем громкости. Наслаждаемся хитом на «Азия Плюс».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenie, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

Дать мне ветерок, руки в потолок, кайфуй. Шортики, юбочки, девочка, танцуй. Братик, где тупить, чё стоишь, наливай. Лето добавь, давай.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: В техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Дар дидеи ман андаро. Вас чашми ман бин гармаро. Зеро бурун аз дидао. Манзилгаи бугзидам. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.

0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Айова, мы. Песня о моменте, когда отношениям нужна определенность. Либо у двоих есть настоящее мы, либо пора признать, что будущего нет. О чувствах без полутонов. Айова с хитом «Мы».

0: Новости. Радио Азия Плюс.
1: Ішкова флора в ту дина збова, ти дуньова йшут,
2: Суадар Таджикистан се.
3: Дар борай Фарух шунидит, бонкаш бава як миллион дот.
4: Маш мундан ки веба Дубай бава вупай мой бонк парвозка.
5: Кедон миллион, кедон Дубай, ба ман танхо 500 000 карз додан.
6: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бунк барои наздиком.
7: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

пропустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия плюс». Включи осень на 100%.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Градусы на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы» на ресницах.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود، مرده چرا خاموش است؟ سلیم تهرانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: تانسی سنانی Азия плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: KDDK «Бамбалео». Трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно, перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит «Бамбалео».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالی آغل غله در گنبد افلاک انداز. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: رادیو آسیا پلیس.